Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

слушал. Зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: ноги, не смотрю себе под ноги.
1: Слушай радио, слушай шок. Радио, слушай шок. Шок, радио шок.

работаешь там, и в тёлку кинул, и чё там, бабок нет, ёп. И тоже опять приуныл, вот приуныл и всё, ёп. Вот когда приуныл, ну унывайте, пожалуйста.

Радиошок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

сетевое издание «Радиошок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

пытаюсь учиться дышать твоим воздухом, делаю шаги вслед за твоей поступью. Странные игры, в которые трудно играть. Только вчера было небо с просенью, сейчас ночь зимними звездами смотрит.

0: Радиошок.
1: Радиошок представляет Валера Котов,
2: Вероника Степанова. Мультишок.
1: Мультишок. Мультишок.
3: А все так и есть, все правильно, в эфире Мультишок. Всем добрый вечер, у микрофонов Валера Котов и, к сожалению, не Вероника Степанова, которая по некоторым делам не смогла присутствовать, а ее сегодня заменяет прекрасная Олеся Морозова. Олеся, привет.
4: Да, всем привет, дорогие радиослушатели.
3: О, бодренько, отлично, мне это нравится. Давно мы с вами не слышались в таком вот неформальной обстановке, скажем так, в нетематическом эфире, но сегодня, думаю, это исправим. А о чем сегодня поговорим?
4: Да, сегодня мы будем говорить о студии инди-анимации Glitch.
3: Вот прям инди-анимация.
4: Ну, я бы сказала инди-анимация, все-таки это более независимый проект.
3: Ну, если в этом плане, да, согласен.
4: Ну, я все по инди. Инди-музыка, инди-анимация, все это мне.
3: Что дальше?
4: Что дальше? Что еще инди? Найдем.
3: Не сомневаюсь. Да, причем меня, пока я копался по материалам в этой студии, меня приятно удивил тот факт, что, по сути, студия основана, ну, 16-летним парнем была.
4: Она была основана братьями, как я понимаю.
3: Братьями, да. Но одному из них на момент основания было меньше 20 лет.
4: Да, они вообще начинали с роликов по Марио.
3: Ну, да,
4: такой
3: у них...
4: Такой пародийный сериал.
3: Да, был веб-сериал под названием SMJ4. Веб-сериал на основе, да, как раз вот этого Super Mario Kart, Super Mario в целом как серия игр. Ну, в принципе, почему нет? Кстати, потом, как я помню, они отделили его от основного канала, и теперь у них есть канал, посвященный Super Mario и вот этой пародии, и студии Glitch.
4: Да, именно благодаря вот этому проекту они сейчас могут спонсировать новые проекты, которые как раз от молодых аниматоров. Какие-то их особенные идеи.
3: Кстати, не только от молодых, там некоторые мульты, ну, о которых мы, конечно, выше, чуть повыше скажем, они прям от матерых, я бы сказал.
4: Товарищи. Ну вот у них не так давно выходил «Рыцарь Гвиневры».
3: Да, я про него и говорю,
4: да,
3: сейчас.
4: Да, да, что как раз омаж на отношения студии Disney с аниматорами.
3: Да, но, кстати, вот автор... по сути, режиссер, продюсер и так далее этого мультсериала, Дана Террас, она же, я так почитал ее фильмографию, скажем так, как режиссер и как мультипликатор, я такой, опа, Gravity Falls, Дом Совы и новые Утиные истории, которые 2017 года, я такой, ух ты ж, то есть из Диснея прыгаем сразу в анимацию.
4: Ну, Дисней у нас такая большая машинная корпорация.
3: Правильно сказано.
4: Там много. И Дом Совы закрыли, и все на свете сейчас закрывают. Что...
3: А что грустно.
4: Да, поэтому и уходят оттуда аниматоры и делают мультфильмы о том, какие студии Дисней плохие.
3: Я тут, по-моему, вчера узнал, что Дисней планирует сериал, судя по всему, не мультипликационный, а по анимационный сериал про Фея Динь-Динь. Упор на взрослость, на все это прочее. Причем этот проект у них лежал на полке там что-то лет 10, что ли, или около того. Оттуда они такие, о, у нас же вот такая тема есть. Мы как раз всякие ремейки делаем.
4: А там именно они будут смотреть на лор истории фей, которые по полнометражкам были?
3: Судя по всему, да.
4: Угу.
3: Только добавят еще кучу всякого всего. Я лично этого не понимаю. Вы делаете ремейки своих, не побоюсь того слова, шедевров. Некоторые картины, мультфильмы реально, кто снятые вот последние лет 10 фильмы, они реально вот были шедевры в свое время. И остаются классикой Диснея. Но они мало кому нравятся, по-моему. Не все довольны.
4: Ну
3: ты что-нибудь смотрела из ремейков, скажем так?
4: Конкретно Диснея?
3: Да.
4: Ой, это надо вспомнить. Наверняка смотрела.
3: Ну какую книгу «Джунгли», наверное, там, не?
4: Вот лайф-экшен.
3: Ну вот лайф-экшен, я про них говорю.
4: Да, ну... Попадались, но не смотрела. Я изначально... Мне неинтересно это было.
3: Тут у меня та же ситуация. Ну, мне грустно от этого всего. Единственное, что вот хороший Зверополис.
4: Ну, он нормальный, но мне кажется, они... повторили буквально сюжет первого мультфильма.
3: А я второй фильм смотрел. Руки не доходят.
4: Да?
3: Я по первому сужу, потому что первый вот эти, сколько лет назад вышел? Лет 10 назад он вышел?
4: Ну,
3: господи,
4: наверное.
3: Какие мы старые. Вот, и меня он тогда очень сильно впечатлил, что сюжетом, что графикой, что приятно довольно-таки. Я такой, вау, надо пересмотреть.
4: Но они сделали вторую часть, и вторая часть уже, конечно, проигрывает на фоне первой.
3: Ну, тут разные мнения. Ознакомься. Ну, мы сегодня не про Дисней, хотя да. Когда-нибудь мы к нему вернемся и вас сделаем большой эфир про студию Дисней. Даже не один, наверное, потом рассказывать точно.
4: Мне кажется, сложно затрагивать анимацию и не сказать ничего про студию Дисней.
3: Ну, тут согласен. Касаемо того, что много материала про Дисней, есть такой видеоблогер, Чак Ревью. У него была серия видосов про студию Дисней как раз. История анимации.
4: У него, кстати, 6 дней назад вышло видео про студию Глич.
3: Надо посмотреть его. Но я пролюбился, каюсь. Ну вот, и у него много лет назад выходило про Дисней, и там он его делал в течение года вот эти 6 или 7 роликов. Прям вот, я такой попался, такой, причем с самого начала, вот с этих 30-х, получается, годов, и по сегодняшний день. Что... Так что весело. Так что да, Дисней гигантская машина или крысиная корпорация, тут уже не суть важно. Но вернемся в студию Glitch. Что еще можешь интересного сказать об этой студии прям?
4: Ну, конечно, у них есть такой слон в комнате. Это проект «Удивительный цифровой цирк».
3: Предлагаю к цирку вернуться в самом конце уже.
4: Как, да, как, мы так, закончим цирком.
3: Мы закончим цирком, потому что на сладкое ставим самое вот это такое. У них же помимо этого куча других проектов есть.
4: Ну да, вот буквально сегодня у них вышел пилот нового проекта.
3: Ну что за проект? Можешь посмотреть?
4: Game... Так, сейчас, я вспомню.
3: My English is very
4: good. Gameverse.
3: Gameverse. Я что заметил, пока искал материал по студии Glitch, что у них очень много мультфильмов на тематику видеоигр. То есть... Ну, не то, что не тематику видеоигр, а как будто действие происходит в игре. О, правильно так сказать будет. Не, я понимаю, что они используют везде движок Machinima, который, по сути, как же, если говорить научным методом, метод создания в целом анимационного кино, в котором видео создается в реальном времени с использованием движка какой-то существующей игры. Ну, то есть, например, большинство приколов по Гаррис Мод. Например.
4: Uh-huh.
3: То есть видео по-любому.
4: Видео.
3: Видео, да. Вот, тут та же тема. Я так посмотрел отрывками некоторые кадры, и да, часть напоминает видеоигры.
4: Но они и начинали с видеоигр. Думаю, они по этому принципу могут выбирать.
3: Да?
4: Почему? Что они будут брать разработку.
3: Причем, что меня поразило, у них есть мультсериал «Метараннер» называется.
4: Угу.
3: Вот, ходивший там не 3 лет, но не суть. Сам факт в чем? Это киберпанк, и он сделан совместно с такой студией, как Epic Games. Кто такие Epic Games, ты знаешь?
4: Я слышала, но я боюсь сейчас ошибиться.
3: Но я тебе для молодого поколения это студия, которая разработала Fortnite и поддержит его. Для более старшего поколения это Unreal Tournament. Ну, мой английский очень плохой, поэтому вы поняли, о чем я говорю. Да, и что-то стало своеобразным прорывом, шедевром. А тут еще вот на этом же движке, по сути, был разработан вот этот мультсериал. Так, ну что-то можешь про какие-то еще сериалы рассказать?
4: Ну, кроме вот этого удивительного цифрового цирка, «Рыцари Гвиневры», которых мы уже упомянули, у них еще выходил «Ослепительный район». Как я знаю, у них пока только пилот по нему,
3: так,
4: который в апреле был выпущен прошлого года. Еще Sunset Paradise, Дроны-убийцы и Метаранер. Вот это все их проекты.
3: Вот про Дроны-убийцы, там, кстати, прикольная рисовка, очень понравилась. Да, ну да. Да, про это интересно. Ну, в целом везде интересная картинка, интересный даже местами сюжет. Причем не... И, кстати, вот эти «Рыцари Гвиневры» в этом плане очень выделяются. Потому что там графика похожа больше на вот этот «Дом совы», «Гравити Фолл», на Диснейску, да. На этот, как вот, вселенная Стивена, почему-то мне еще напомнила.
4: Да.
3: Так что... Вот. про какие-то сериалы отдельно можешь сказать?
4: Ой, ну я... Мне просто они как-то не запали. Мне кажется, они мне не
3: близки. Ну, с того, ты вообще что-то из этого смотрела, кроме цирка?
4: Да.
3: Впечатление.
4: Я смотрела... «Ослепительный район», «Пилот».
3: Так.
4: Буквально сегодня смотрела. Я не знаю, мне просто... По личным предпочтениям. Я думаю, я не продолжила смотреть. Возможно, они поэтому и не выпускают дальше.
3: Ну, по личным предпочтениям своим.
4: Да, они у меня лично спросили, выпускать ли дальше. Я сказала, нет.
3: Нет, хватит, остановитесь, да? Ну, интересно, что ты предпочитаешь, если тебе это не заходит.
4: Не, ну мне понравились «Рыцарь Гвиневра», я жду их продолжения. И «Удивительный суровый цирк».
3: Который вроде как закончится. Закончился.
4: Нет, «Удивительный цифровой цирк», он только летом заканчивается.
3: А, то есть летом будет последний сериал.
4: Да. Они его будут показывать в кинотеатрах.
3: Пошла тенденция показывать вот инди-анимацию в кино, вот именно какие-то пилотные или завершающие выпуски. Такая вот, недавно показы были того же Чака в кино, дебютного мультфильма. Создатели Metal Family об этом думают, о показах нового эпизода в кинотеатрах. Надеюсь, у них получится, но это точно надо будет идти. И вот еще «Цифровой цирк».
4: Ну, «Цифровой цирк» показывают, ну, как я знаю, они договорились, максимальное время выпуска — это 2 недели, то есть в кинотеатрах за 2 недели будут показывать до выпуска на Ютубе.
3: А, даже так?
4: Да, и потом, так как студия «Glitch» достаточно хорошо коммуницирует с русской аудиторией...
3: А, то есть и у нас тоже покажут.
4: Они попросили писать кинотеатрам. Это был вообще такой небольшой скандальчик. Ну-ка. Они попросили фанатов писать кинотеатрам. Типа, вот, мы можем предоставить прокатное удостоверение, или как это там называется. Угу. Напишите кинотеатрам, хотят ли они брать прокат. Нашу серию. И все начали писать копипасту в личке кинотеатров. Типа, ой, покажите. Некоторые там, конечно... выпустили какие-нибудь посты, там много было скандалов о том, как отвечают какие-то менеджеры кинотеатров. Но некоторые кинотеатры согласились показать, как я знаю. Но это сейчас не случай вроде.
3: Но сейчас случай, но все равно прикольно.
4: Да.
3: Потому что явно какие-то крупные сетки не будут браться за это дело, а какие-то средние уже такие, да, мы возьмемся, да, почему бы не привлечь аудиторию, да, почему бы не показать. Хотя бы там 2 сеанса там в течение там сколько.
4: Ну, посмотрим, может, и крупные согласятся. Все-таки это огромная аудитория их фанатов.
3: Аудитория огромная, но, как показывает практика, что-то такое узконаправленное, оно меньше раскупается. Ну, просто я тебе приведу такой пример. Несколько лет назад показывали в кинотеатрах какие-то спецвыпуски сериала «Доктор Кто». Знаешь такой, да?
4: Да.
3: Знаешь. Все его знают. Вот. И он показывал даже у нас в кинотеатрах, в моем родном городе, в Кургане. Но... как тебе сказать, аудитория была не прям что много. То есть не под завязку зал.
4: Ну, на «Марте Суприме» я ходила, там тоже было 2 человека.
3: На что, на что?
4: «Марте великолепно». Кино с Тимоти Шаламе. Я имею в виду, что сейчас просто редко в кино ходят.
3: Вот это грустно. Ребят, ходите в кино, иногда там показывают хорошие вещи. Тем более, тут как-то по фишу смотрел, в некоторых кинотеатрах Петербурга пару возвращают классику. Тот же Миядзаки, например.
4: Питер ФМ каждый год летом вроде сейчас начали показывать.
3: А, хотел уже цикнуть, что мы не упоминаем, а потом... А, ты про фильмы? Ну да, кстати, тоже его показывают. Его тоже показывают. Ну почему нет? Лето, Питер. Соответствующий вайп уже... Сколько? 20 лет фильму? 20 да. лет примерно. Я уже не помню, когда он вышел. Вот. Ну и в целом... И что-то... А, вот, из пару ярких примеров. 2 месяца назад в кинотеатре снова пустили советский хоррор «Прикосновение». То есть они еще больше отреставрировали звук, отреставрировали картинку, потому что изначально он был там в качестве записанного с кассеты на кассету, там в очень пожатом, в очень таком скомканном. Тут они его подкорректировали, отреставрировали и пустили вот еще раз в кинотеатре. То есть до этого были спецпоказы, и тут еще вот теперь вот в кинотеатрах шел. По-моему, это здорово.
4: Ну, кстати, насчет вот серий, сериалов, я знаю, что «Мираж» в моем родном городе показывал «Очень странные дела».
3: О, какую-то первую серию или какую-то последнюю?
4: Пятую.
3: Пятую последнего сезона?
4: Нет, Это какая-то, ну, просто рандомные, типа, две серии. Их по две показывали вроде. А или как-то так.
3: Зачем?
4: Ну, ходили люди.
3: Не, я понимаю, если вы там, грубо говоря, раз в неделю устраиваете показ по две серии, например. То есть первая, вторая, следующая неделя, три, четвертая, ну и так далее.
4: Так, наверное, вот. Так и будет. Чем не устроить один показ, там, последней серии «Удивительных Фроллс»?
3: Тоже верно. А у нас, раз уж прошла такая ностальгия, у нас в своем городе какое-то время показывали в кинотеатрах каждую неделю «Назад в будущее», всю трилогию. Ну, с аудиодорожкой русской, конечно. Я могли субтитры запустить. Вот, и это тоже было здорово. Сидишь в большом зале, смотришь классику, кайфуешь.
4: Ну вот под Новый год у нас показывали «Гарри Поттера», потом еще «Властелина колец» решили тоже.
3: Да, кстати, было такое. Мне кажется, «Гарри Поттер» и так по телевидению в свое время смотрит.
4: Но сейчас ведь закончилось
3: прокат. Все, да.
4: Уже не показывают.
3: Не показывают. У некоторых он специально это сохранен на жестком диске такой. Под Новый год телевизор подключил, все, поехали. Все 8 частей марафона.
4: Ой. Я сейчас и разные эти хитрые обходы. Запретов,
3: там, само собой.
4: Предсеансы обслуживания.
3: Да, так оно и есть.
4: Что и «Аватар» вышел, когда слили его, тоже в кинотеатры в российские пустили.
3: Да, но, честно говоря, «Аватар» я ни вторую, ни третью часть уже не хочу смотреть. Да, первая часть, вот 16 лет назад, она вызвала большой прям бум. Красиво, технологично, 3D, вау,
4: круто. Я про «Анга».
3: Вот уточняй, пожалуйста, уточняй, про что ты говоришь. А то, когда я слышу «Аватар», я представляю вот этих синих человеков.
4: Янга.
3: А ты... Ну, это тоже...
4: Да, слили полнометражку мультфильма «Аватара» Анг, хотя она должна была осенью вообще выйти.
3: Кстати говоря, а погоди, и на фильм будет или мульт?
4: Фильм, ну, мульт. Мульт.
3: А, полнометражный мультфильм, да?
4: Полнометражный мультфильм.
3: Просто я вспоминаю «Аватар». Фильм 2010, по-моему, года он вышел, 2014, уже не помню. И, честно говоря, он разочаровал сильно. Он не только меня, всех.
4: Ну вот этот мультик, как я видела мнение, я просто не смотрела в детстве «Аватар».
3: Я тоже.
4: У меня соседка недавно пересматривала, меня заинтересовало. Ну вот, я натыкалась на много всяких мнений по поводу этого фильма, и он всем нравится, но в основном.
3: Да? Который вот старого?
4: Нет,
3: новый. А, нового? Новый,
4: который вот как раз слили.
3: Ну, может быть, все дело просто в том, что, как сказать, новое прочтение, это все по-прежнему в мультстилистике и так далее. Я предлагаю пока сделать небольшой музыкальный перерыв. Немножечко. Radioshock.ru, кнопочка общения. Продолжайте нам пишите. Мы очень ждем ваших вопросов, мнений и так подобного. Ну, Radioshock, группа ВКонтакте, тоже вступайте, все там будет. Ну, а пока послушаем прекрасных инфернальных тихоходок с песней LNU Head.

0: Радио Шок представляет. Валера Котов,
1: Вероника Степанова. Мультишок.
0: Мультишок. Мультишок.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
3: Какой опять официоз.
2: Ну
3: все правильно,
2: так вот,
3: да?
2: Я общаюсь.
3: Понятно.
2: Да,
3: сразу
2: мы продолжаем. Видно,
3: образованный человек.
2: Да, мы продолжаем обсуждать вэп-анимацию.
3: Да, мужчины, изначально мы начали с студии Glitch, но что-то по итогу пошло не так.
2: Ну, а что, такая вот обширная тема.
3: Мультишок, его ведущие Валера Котов и...
2: И Олеся Морозова.
3: Олеся Морозова. Ну, что вы еще хотите? У нас тут постоянно какой-нибудь шок-контент. Да. И осталось в студии Glitch, мы так прошлись по основным ее вехам истории, скажем так, чуть-чуть. И, ну, у них есть один прям большой проект, который захватил, наверное, даже тех, кто... Затронул даже тех, кто в целом веб-анимацией не увлекается. Это удивительный цифровой цирк, да?
2: Да,
3: правильно он,
2: да,
3: называется. Что ты можешь о нем сказать? Что вы можете сказать о героине?
2: О героине?
3: Я, в смысле, которая героиня. Они подумали, ребят, все это дело, это плохо. Все шутка.
2: Ну, у них первый пилот набрал вообще какое-то невообразимое количество
3: просмотров
2: на Ютубе, да. Плюсом они сделали озвучку сразу своих серий ведь.
3: Подожди, а сразу озвучка на другие языки была, или ты
2: да,
3: о чем?
2: Как у мистера Беста.
3: Пошла кого вспомнить.
2: Ну, в плане там можно поменять озвучку, и сразу, если ты в России, ты, ну, как бы один канал. Насматривает также просмотры.
3: Здорово.
2: Что просто меняют... Как аудиодорожку.
3: Ага. Ну, слушай, да, это удобно, это здорово, что такой заботы, что вышла серия за рубежом, и сразу же можете смотреть и у нас.
2: Да, и они как бы так и просмотры и накапливают на своем основном канале.
3: Похвально.
2: Каких-то любительских озвучек и других.
3: А вот, кстати, интересно, любительские озвучки были вообще у этого мультфильма? Кто им делал? Или все сказали, что вот есть оригинальная, ну, официально, скажем так, и все, больше ничего не надо.
2: Но я не натыкалась, кроме мемных озвучек.
3: Ну, мемчики — это святое. Без этого никуда. Я тебе больше скажу, удивительный цифровой цирк, как франшиза, разросся прям так хорошо, потому что помимо самого мульта куча сопутствующего мерча. Про мемчики.
2: Они же живут в основном за мерч.
3: Да.
2: Что оплачивать дорогостоящую анимацию, вот эту свою команду, это...
3: Это нифига себе расходы.
2: Только с рекламы партнерки Ютуба невозможно. Даже с миллионами просмотров, как у них.
3: Ну тогда. Поэтому мерч, еще раз мерч.
2: Да. И они пилоты выпускают, когда они сразу делают мерч по этому мультфильму.
3: Я так понимаю, он расходится хорошо, да?
2: Ну да, так и поддерживают, так и смотрят, насколько востребовано.
3: А я бы еще добавил, вот знаешь что? Ну так, немножко не в тему, но... Или, может, и в тему, неважно. Что мерч — это только часть ее франшизы, потому что все остальное уже доделается фанатами, скажем так. Например, как мы уже сказали, те же самые мемчики. Куда без мемов по цирку? Никуда. Особенно, если ты в нем живешь. Ни на что не намекаю, но... Так, злая шутка, товарищ майор. Вот. И я бы так краем глаза заздрону такой еще раздел, как категория кино для взрослых. Да. Да.
2: Да, ну?
3: Да, что, ну, с главной героиней цирка было несколько роликов. Я такой, даже так, ладно.
2: Ну, правило 34.
3: Беспощадное, что... И далее по тексту. Да, правило 34 еще никогда не отменял. Никуда. Вот, кстати, это распространяется, по-моему, на другую... В целом на анимацию. Это правило 34.
2: Оно на все распространяется.
3: На все. Да, если кто не знает, оно звучит примерно так, что на все, что выходило в интернете, всегда найдется...
2: Контент для взрослых.
3: Контент для взрослых, да. Будем говорить так. Поэтому, даже если у вас есть любимый детский диснеевский мультфильм про принцесс, я вас расстрою, дорогие радиослушатели, по нему тоже есть контент для взрослых. Вот.
2: Вернемся.
3: К
2: основному лучше.
3: Конечно, вернемся. Вот, а что еще можно сказать про цирк?
2: Ну вот у него выходит как раз через месяц где-то примерно последняя серия.
3: Это какой уже сезон по счету? Второй, третий?
2: Нет, один сезон.
3: А, это первый все еще?
2: Да.
3: То есть, ты хочешь сказать, что вот уже
2: С 23-го года.
3: То есть уже вот 3 года не выпускают один сезон?
2: Ну, они выпускают раз в полгода серию.
3: А, то есть у них график какой-то есть, да? График какой-то у них есть.
2: Ну,
3: то есть
2: примерно,
3: раз в полгода примерно по серии, да?
2: Да, не как в студии «Феникс».
3: Студия «Феникс» — это еще полбеды. И есть еще Metal Family проект.
2: Ну, у Metal Family вроде в руках 2 человек.
3: Там 2 человека.
2: Все, они не работают с другими, поэтому это,
3: да,
2: понятно.
3: Да. Ну, там мы понимаем, не осуждаем. Там у них проект на двоих, ребенок, все такое, работа и все такое. То, что ждем, терпим, ждем. Надеемся, ждем и верим, что все будет хорошо. И когда-нибудь они это добьют, этот сериал.
2: Ну, просто Metal, вот создатели Metal Family не говорили громких слов о том, какие они крутые. И как они вообще будут все выпускать в срок.
3: А понимаешь, а им и не надо говорить о том, какие они крутые.
2: Но нет, я имею в виду, что когда ты много взмуханешь, то там уже... Поэтому то, что Metal Family в срок не выпускают, это прощаем. А то, что не выпускают какой-нибудь «Дух моей общаги» в срок, это уже вопросы возникают, кстати. Ну ладно, мы немного от темы отошли.
3: Как и планировалось, ну да ладно.
2: Да, выпускают они примерно раз в полгода серию, как я знаю. Я просто лично я «Цифровой цирк» посмотрела первую серию, потом их не было. Потом мне в ТикТоке что-то попалось, и как раз это была вот предпоследняя, которая последняя сейчас вышла. Я все подряд посмотрела.
3: Заново. А вообще стоит этот абсурд смотреть или...
2: Ну да, это... В чем вообще такой феномен этого сериала? В том, что это взрослый сериал с такой вот нарочитой детской графикой. Еще с каждой серии графика, кстати, улучшается у них. Это можно заметить, если сравнить. Плюс там сюжет достаточно запутанный, что там реально можно какие-нибудь теории построить, поразгадывать. Ну, основной сюжет то, что вот цифровой цирк, непонятное какое-то измерение, где есть и Кейн. И в этот цифровой цирк попадают люди, превращаясь в аватаров. То есть это настоящие люди, которые надели какую-то гарнитуру.
3: Какую-то какую-то виртуальную реальность вроде,
2: типа,
3: да?
2: Типа того, да. И не знают теперь, как оттуда выбраться, при том, что в этом мире можно умереть.
3: Я сейчас скажу такую банальную фразу, но она очень знакома, наверное, всем нашим радиослушателям. Это уже было в «Симпсонах». А нам, кстати, тем временем внезапно пишут. Здравствуйте, в эфире была упомянута компания Walt Disney. А знаете ли вы, какая связь между «Утиными историями» и Оззи Осборном? Дорогой Эзер 967, просветите нас, потому что мы сейчас теряемся в догадках, какая связь между князем тьмы и добрыми утиными историями. Продолжаем пока.
2: Да, сюжет такой, что там вот есть основные персонажи разных архетипов.
3: Так.
2: Которые как-то уживаются в мире, где у них есть только они и...
3: Они и яичница, понятно.
2: Да, отсылки на Библию там тоже есть, конечно же.
3: А без них никуда.
2: Как и везде.
3: Они, по-моему, есть везде, где только можно. Ну, слушай, главная героиня, получается, одна, вот эта вот. Помни.
2: Но я бы не сказала, что она главная героиня.
3: Или она просто более запоминающаяся такая.
2: Можно сказать, что она главная, но ее главность вот не сильно отличается от других. Мне кажется, они вполне наравне. Там особенно все... в последних сериях.
3: Ну, просто мелькает чаще всего именно она.
2: Ну, то есть она такая базовая главная героиня, у которой особо никакого бэкграунда нету. Ну, как Гарри Поттер. Я имею в виду, что...
3: В смысле?
2: Блин, как бы это объяснить, понятно.
3: Объясни как-нибудь, за Гарри Поттера обидно
2: такой
3: стало.
2: Такой аватар, на которого можно себя подставить.
3: А, то есть...
2: Главные герои обычно делают более простым, чем людей, которые его окружают. Потому что главный герой — это человек смотрящий.
3: В этом...
2: Чтобы подставить себя на это место. И помни, тоже эту роль исполняет.
3: Ну, вообще, большинство персонажей делаются такими, чтобы читатель, зритель, слушатель, там, не суть, подставьте нужное, мог ассоциировать их с собой. И это не только, кстати, к главному относится.
2: Ну, в основном к главным. Остальные уже как-то больше под архетипы подстраиваются.
3: То есть, как это, в главных ролях, да, злодей, британец и так далее.
2: Да,
3: вот это
2: примерно
3: такое. Ой, ладно, шуточки за 300 пошли. Ну, в общем-то, да. За Гарри Поттера обидно, слушай, все равно.
2: Что обидно?
3: Что ж ты вот так вот?
2: Не, ну в плане я имею в виду, что каждый может себя поставить на место Гарри Поттера.
3: Или на место кого-то
2: из друзей. Он именно поэтому был таким сделан, достаточно гибким.
3: Ну, в общем, да-да.
2: Вот, ну... какими прилагательными ты можешь писать Гарри Поттера?
3: О, понеслась нелегкая. Слушай, ну... Хороший, кстати, вот вопрос. Как мы перетекаем, по-моему, из цифрового цирка в мир всю вселенную Гарри Поттера?
2: Ну, то есть, не, просто так же вспомни. Помни не описать особо прилагательные, я бы так сказала. Я имею в виду,
3: есть
2: что...
3: Есть только общими.
2: Ну, да. А вот других персонажей вполне конкретными ты к ним подберешь, и вот картинка сразу выстраивается.
3: А пример можешь привести, слушай? Стало интересно, именно по цирку, если. Ну, помни, по все цирку? Это непонятно, а вот остальные?
2: Ну, допустим... Если брать Джекса, то вот этот заяц.
3: Это вот этот, который, да?
2: Да, у него есть особенно вот эта вот черта, он такой вот саркастичный, угу. Неприятный, вот такой тип. Классический персонаж, да.
3: Мерзкий тип, да?
2: Ну, тот, которого обычно и любят везде.
3: Почему-то вот очень многие, в самом деле, любят...
2: Такой харизматичный...
3: Негодяй.
2: Да. Такого вот формата.
3: А-а-а. Нам тут снова... просвещают
2: про
3: в чате.
2: Отбрана.
3: Да. И сейчас я это зачитаю, потому что это на самом деле интересный факт. Тот же User967 пишет, что с удовольствием расскажу. Постер к утиным историям, как и еще к более чем 150 фильмам и мультфильмам, нарисовал художник Дрю Струзан. Если правильно прочитал. Он же оформил обложку виниловой пластинки группы Black Sabbath. О как. Вот... User967, в следующий раз, пожалуйста, подписывайтесь. Но спасибо вам за интересные факты. В самом деле, я такого лично не знал. Возвращаемся к цирку. Так, на чем мы закончили? Это мне Този Осборн с его учеными историями немножко
2: выйдет. На том, что персонажи, кроме помни, подходят под архетипы. Их легко описать, легко построить картинку в голове.
3: Ну так-то да. А вот, кстати, вот тут возникает вопрос. Почему-то всем нравится вот этот заяц. Он по сути,
2: я
3: негодяй.
2: Я бы сказала, что... Ну, он просто харизматичный.
3: Харизматичный негодяй. Такое, типа, это не,
2: вот
3: на другой не мешает.
2: Вот как Флинрайдер из Рапунцель. Такого формата. Но тот обаятельный.
3: Обаятельный негодяй.
2: Ну...
3: Хорошо, это все, так скажем, лирика. А вот вопрос возникает...
2: Наоборот, что просто фанаты... Уже такие, более продвинутые ребята, они уже, у них есть какой-то вот обзор этой веб-анимации, они уже много про это знают, и они такие, нет, мы не будем любить персонажа для фан-сервиса. Вот так скорее.
3: Вопрос такой тогда. У меня возник, пока мы в целом обсуждали персонажей. А почему же многих так тянет именно, многие так любят именно злодеев, негодяев и так далее? А не главных, положительных, хороших героев. У тебя есть этот ответ на этот вопрос?
2: Ой, это как-то более психологически, я думаю. Ну, это фан-сервисный персонаж. Этот персонаж изначально рассчитанный на том, что у него будет фан-база своя. Вот так можно сказать.
3: Ага. То есть?
2: Изначально рассчитанный на то, что он будет тащить мерч. Так скорее.
3: То есть ты рассуждаешь с точки зрения мерча?
2: Нет, я рассуждаю с построения... анимации, как схемы такой.
3: Ну,
2: как
3: смотри.
2: Формулы удачного мультфильма.
3: Или фильма.
2: Что у нас есть? У нас разные персонажи под да. разные архетипы. Можно составить тесте кто-то из персонажей. Уже. Дальше у нас сложный мир непонятный, который до сих пор не объяснили, объяснят только в последней серии, что значит, что все это время с 23-го года все строили теории. Что же это за мир, как они туда попали, умирают ли они по-настоящему, когда там рассеиваются?
3: Любопытно.
2: Что ну, тоже обсуждение больше.
3: То есть, чем больше обсуждений, тем больше, скажем так, хайпа, да?
2: Да.
3: Но тем больше мультсериал на слуху, и, соответственно, появляется разного рода фан-арт, фан-сервис, теории. Плюс. А мы, как мы знаем, мы уже обсуждали как-то, что... И тот же самый хоррор-контент, крипипасты и же с ними, они, ну, тоже подливают масло в огонь порой. Так что, порой даже сами создатели реагируют, что, нет, ребята, это, конечно, интересно, такого не было. Камон.
2: В этой формуле еще есть запоминающийся стиль. Визуальный. То есть это вот это вот, как в художках учат, что если ты персонажа рисуешь, его нужно по тени просто угадать. Там все персонажи угадываются, все они особенные.
3: Ну, то, что особенно, это да. Вот. И да, нам тут кликнулся снова юзер 967. Ведущим привет, Олесе персонально. Андрей, Северодвинск.
2: Да, знакомые.
3: Понятно, вам
2: тоже. Да я по вопросу про Ози Осборна сразу поняла.
3: А, ну.
2: Вам тоже привет.
3: Вам тоже привет большой. Вот, я предлагаю прерваться еще на одну небольшую музыкальную паузу. Представляем совсем маленькую. Поскольку музыку мы сегодня берем из того, что у нас было накоплено за последние пару лет, то сейчас у нас будет звучать заголовная тема к мультфильму «Царь горы» в исполнении группы The Refreshments. Эх, ты ж мой английский, как обычно, не на уровне. Поэтому радиошок, тоже кнопочка общения, пишите, продолжайте, нам очень приятно. А пока слушаем.

0: представляет Валера Котов,
1: Вероника Степанова. Мультишок.
0: Мультишок. Мультишок. И возвращаемся вновь в мир мультипликации, анимации и немножко музыки и так далее по тексту. В эфире Мультишок, у микрофона Валера Котов.
2: И Олеся Морозова.
0: Олеся Морозова. Вот, мы выходим, можно так сказать, на финишную прямую. Тихоньку заканчиваем обсуждение цирка и же с ними. И не только цирка, в целом у нас не студия Клич таковая.
2: Ну, просто у них сложно про них говорить, не упоминая цирк. У них сейчас в основном пилоты, либо старые проекты до цирка.
0: Ну, слушай, те же «Рыцари Гвиневра», они же, по-моему, выходят. Или то опять же только пилот?
2: Пока пилот. Но я думаю, они будут выходить, потому что из-за того, что это другой стиль, плюс там уже опытный аниматор, режиссер берется за это, плюс там сложный тоже мир вот этот вот, я думаю, они его продолжат.
0: Ну, кстати, я заметил, что у них в этой студии тематика, так скажем, киберпанка, она прослеживается прямо вот во всех мультфильмах.
2: Да.
0: Где-то роботы, где-то, вот, так скажем, и мир искусственного интеллекта. Ну или как это правильно, виртуальный мир, вот, виртуальная реальность в своем роде. Где-то еще что-то, похож на киберпанк.
2: Ну, кстати, такие у них увлечения. Когда ты владеешь своей студией и анимацией, можешь выбирать, про что
0: абсолютно
2: делать.
0: Ну что, если у тебя есть средства, если у тебя есть возможности, если у тебя есть фантазия, ты можешь творить в чем угодно. Это вам не... Ладно, не будем говорить ни про кого.
2: Ну вот... Насчет «Рыцарей Гвиневры» у них, правда, очень интересный бэкграунд, именно в том, что там то ли выгнали, то ли она просто поругалась с Диснеем.
0: А, кстати, может быть. Хотя, если вдуматься, она заработала над «Гравити Фолсом», а у «Гравити Фолс» это сам Алекс Хирш. Ну, нифига себе, на секундочку. Ну, учитывая не репутацию, а характер всего «Машинного дома», поругаться, мне кажется, там очень просто.
2: Ну, особенно там, когда Дом Совы закрыли и все такое. Они же там много стопов дают.
0: Много. Очень, к сожалению, много.
2: Дом Совы, конечно, тоже такой.
0: Не, ну там
2: великий проект для студии Disney.
0: Ну, слушай, он... Да, он не был белым пушистым, но почему нет?
2: Но я имею в виду, что это же первый проект с всякими незаконными в Российской Федерации действиями.
0: А, ну, у Disney именно, да?
2: Да, они до этого так открыто такого не делали.
0: Да ты что? Ну, вообще так-то да. Но если вспомнить историю Уолт Диснея, которую они пытаются, по всей видимости, очень сильно забыть, то, ребят, за вами столько косяков, что Дом Совы кажется просто уже ест плепетом.
2: Ну, там не косяки, это нормальный проект был.
0: А, нет, я сам говорю, что за всю историю студии Дисней за ними вводилось очень много.
2: Что, закрывать они любят всякое?
0: А?
2: Закрывать они любят всякое.
0: Закрывать это только малая часть. Ты вернись лет на 100 назад.
2: Ну это, да.
0: И вот это все. Про их парки я уже молчу. Там прям отдельный разговор. Про Диснейленд там можно целую, просто вот так, как страшилку на ночь рассказывать. Чтоб не уснуть такой, ё-моё, зачем я это послушал? Вот. Но в любом случае, надеемся, что студия Дисней когда-нибудь нас порадует очень сильно. Очень надеюсь.
2: Выйдут из своего...
0: Да, вы своего микромирка, скажем так.
2: Ремейков.
0: Ремейка мирка. Да, и перестанут уже коверкать те же «Звездные войны», например. Хотя, кто-то кому-то нравится, кому-то нет. Ну, это уже вкусовщина сплошная. Согласись. Ребят, ну, сами решайте, что смотреть. Мы, наша функция просто рассказать, поделиться и так далее. Что будет, когда мы возьмем тему по играм, это вообще жуть будет. Это будет жуть. Вот. Ну, а пока... Что мы в качестве года можем сказать? Не как в Южном парке, сегодня мы многое поняли, надеюсь.
2: Ну, как-то мы тут потому поскакали, потому...
0: Да, сегодня у нас был эфирчик небольшой, но мы прошлись потому, поэтому затронули аккуратненько и то, и другое. И, в общем-то, все.
2: Ну, мы можем сделать такой вывод, что бытует мнение, что мир анимации сейчас умирает, проходит свой этот падение.
0: То
2: мне кажется, нет, это такое мнение есть, что сейчас плохая анимация. Ну, вот есть такое мнение. Но посмотрев на то, какие обороты берет инди-студия.
0: Инди-анимация.
2: Ну, студия инди-анимация. Вот так.
0: То есть, ты считаешь, ну так, немножко поразмышляем, что будущее за инди-веб-анимацией, да?
2: Я считаю, что это берет свое развитие уже.
0: Ну, берет свое развитие, это понятно, что ну. Глич те же самые, Феникс, ладно, возьмем их тоже, и разные более локальные авторы по вроде Metal Family и признанного террористом Куваева, на территории РФ признанного, само собой, своего Масяни, то, то в принципе, я согласен, есть куда развиваться, есть куда стремиться.
2: Да и просто как будто бы сейчас может монополизм студии Disney немного пошатнуться.
0: Да, запросто. Главное делать качественно, а не график, как «Дети против волшебников». Не смотрела это что-то?
2: Смотрела.
0: Ну вот и поняла, о чем я думаю, да? Вот. Ну и что, на этом

хорошую музыку, в частности, Ози Осборн, например. А мы с вами прощаемся до конца мая. Увидимся, слушаемся, надеюсь, 31 числа. И ровно через 2 недели. Всем всего хорошего. И главное, самое главное, помните, что ваш сын это не Барт Симпсон и не, дай бог, не Стюи Гриффин. Всем пока!

0: приехали границу, было тихо. Потому что это был маленький чешский городок. Когда мы переехали границу, это был маленький чешский городок. Пройдемте. Я с тобой никуда не пойду. Пройдемте. Ты мне неприятен.
1: Пройдемте.
0: Я с тобой никуда не пойду.
1: Пройдемте.
0: Ты мне неприятен.

0: никогда не было спокойно, здесь было очень мрачно.
1: Объясни, приятель. Жорик, позвони матери. Жорик.

потерял свою мышку? Ну что, пышка, потерял свою мышку? Ну что, пышка, потерял свою мышку?

0: Ярослав, убери руки. Ярослав, убери руки.
1: Приятель.
0: Ярослав, убери руки.
1: Жорик.
0: Ярослав, убери руки.
1: Жорик.
0: Пройдемте. Если ты человек, зачем возвращаться к людям назад? Объясните. Пройдемте.

и нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе, письмо мое нечастое домой.

0: на Радіо Шок. Спеціальний випуск на Радіо Шок. Радіо Шок.
1: Раз-два, Питер, Москва, прямой эфир, Радио Шок, 20.09 на наших студийных квадратных. Это я, эксперт Коровин, и я начинаю очередной выпуск своей программы, специальный выпуск, простите за тавтологию. Уже бомбят в чате, спрашивают, а где же Доминия? Доминия в гостях у меня в лице бессменного вокалиста, человека с шикарным хайром Антона Росса и, как можно сказать, Станислава, директора, продюсера, импресарио коллектива. Станислав, кто ты в этом коллективе?
2: Вот весь этот список, все верно.
1: Отлично. Антон, здравствуй, рад тебя видеть.
3: Всем привет.
1: Вот, наблюдаю тебя просто на афишах города, просто каждый день хожу в одном и том же месте, на Политехнической вижу, висит афиша очень красивая. Помнишь ли ты то время, когда афиши снимали и просто вешали в комнатах? Восторженные фанатки.
3: Давно это было. Вообще, это дико приятно видеть наши афиши наконец-то в городе Санкт-Петербург. Ну, и что я могу сказать? Давненько это было, когда вот я видел последний раз афиши наши. Не знаю, лет 15 назад, наверное.
1: Ну, стоит сказать, чему посвящены афиши? Они посвящены вашему.
3: Большому. Большому, очень большому концерту, который состоится 22 мая в клубе «Сердце». Будет здорово, будет мощно, будет огненно, будет прям жара.
1: Прямо, можно сказать, в сердце города. Но вот перед тем, как нам пуститься в наши какие-то воспоминания, может быть, конкретику и все остальное, я бы хотел послушать вашу песенку, чтобы понять, а что вообще будет в сердце. Вот будет там песня «Харвестер»?
3: Опа! Ну, а вот ее только сегодня можно будет слышать в этом эфире.
1: Вот, вот я так и зашел вот с этой стороны. Ну что ж, послушаем ее, а дальше будем говорить.

0: Как говорится, наорал на нас Антон в этой композиции. Ну и...
1: Нарычал.
0: Ну как, там разные, там же и скрим, и вообще все что угодно.
1: Наскримил, да.
0: Да, наскримил, он как скрим же, это же крик, правильно. Такие вот, знаешь, вопросы. Я ехал в метро и думаю, ну чем заняться еще в метро нормальному человеку. Я начал слушать ваш альбомчик и стал накидывать вопросики. И вопросик такой первый, что я залез к вам в ваши источники и прочитал, что ваш стиль называется альтернатив. Doom, Wiz, Gothic, Elements. Это же чистейший постмодерн. Вообще, как вы понимаете постмодернизм в музыке и имеет ли это к вам какое-то отношение?
1: Скажи, а где так написано-то вообще?
0: А вот где-то написано, где-то я наткнулся на это все. Вот сам...
1: Возможно, в Википедии, где очень много вообще непонятной информации написано про нашу группу и в очень ужатом виде. Но... Я могу сказать, что это определение стиля.
2: Мы обязательно
1: не совсем...
2: займемся этим вопросом в Википедии и приведем ее в нормальный вид.
1: Ну вот, хочу сказать, что к нашему стилю это только отчасти, это совсем, если углубляться там, да, можно сказать, что вот именно такого
2: там стиля. Там все гораздо глубже.
1: Но в металле есть такая вот, не знаю, закономерность, что в принципе всегда называют название стилей минимально. Никто не раскладывает там кучу слов там. Вот. Но если проще говорить, то, наверное, все-таки либо мелодик death metal, либо doom death metal.
0: Ну, у вас вот в ВК написано: один из основоположников российской симфо-дарк метал сцены. Это же вот это какой коктейль дичайший из всего вот этого. И в этом всем надо как-то плавать и разбираться.
2: А главное, какой статус?
0: Да, основатели. Просто вот сами вы вот как чувствуете просто музыку? Вот как-то спросили у Димы из группы «Психея»: вот, Дима, а в каком стиле вы играете? Он сказал: ну, мы русский рок, ну мы же в России, мы рок, вот и все.
1: Ну, я могу сказать тогда, мы хэви метал.
2: У него не спросили, как он относится к группе «Доминия»?
0: Нет, я его не спрашивал, потому что мне кажется, там он вообще мало кого любит. Вот, но...
2: Во всяком случае, в те времена, когда все это начиналось, по-любому вот, все эти группы они слышали про Доминию.
0: Да, вот и вопрос-то про то, что никто вас слушал, а кого вы слышали, кто были вашими какими-то референсами для того, чтобы затеять вот такую музыку. Потому что у вас есть очень яркая штука, это скрипка. Скрипка. Это обычно в этом стиле либо там наваливают гитаристу 50 нот в секунду, либо там куча клавиш каких-то, а у вас скрипка.
1: Я отвечу на этот вопрос очень просто все, потому что я с 93-го года, познакомившись на радиостанции, ну, услышав на радио группу My Dying Bride, английские ребята такие вот, в 93-м году в Алма-Ате по FM радиостанции, чего не было в России, когда я переехал сюда, и очень огорчился. Но в любом случае, я открыл для себя группу My Dying Bride. И до сих пор эта группа является моей любимой группой. И, соответственно, она очень серьезно повлияла на мои лично, ну, вот, музыкальные предпочтения и вообще музыкальное видение музыки, в принципе. И могу сказать, что они очень сильно на нас повлияли. Но... любой уважающий себя музыкант не должен копировать своих любимых, так скажем, исполнителей, а стараться вдохновляться. Ну, вот я и вдохновляюсь.
0: Ну, это как не эпигонство, а вот какое-то продолжение, вместе в одной как бы как грядке находитесь.
1: И как раз вот касательно скрипки, если сказать, что они как раз одни из первых использовали именно вот в металле этот инструмент.
0: Как ты нашел первого скрипача для такой музыки? Вот, скрипач вообще, в принципе, это экзотический инструменталист у нас в стране, да? Ну, крематорий, да, Король и Шут знаем с яркой скрипкой.
1: Ну вот, Король и Шут.
0: Это был такой маленький у нас пасхалка.
1: Наш, так скажем, мы сразу же нашли скрипача самого крутого в России, Каспера. Он был сразу же первым нашим скрипачом, и до сих пор он является нашим скрипачом. Потом в итоге он и в Короле и Шуте поиграл, и в Князе. Но я хотел о другом сказать, что я тогда в то время учился в театральной академии, а театральная академия находится по соседству с училищем Мусоргского. И мы репетировали напротив театралки в учебном театре на студии. И туда заходил, ну, как-то зашел парень, и вот как раз с Мусоргского. И мне вот, не знаю, вот захотелось спросить его: а у вас там скрипачей много, как мы вот интересуемся?
2: Можете нам целый оркестр сразу дать, нам надо.
1: Нет.
0: Кастинг.
1: Нет. И я пытаюсь рассказать. Вот. Короче говоря, он мне говорит, ну да, конечно, есть знакомые. Я говорю, нет ли, можешь спросить, кто-нибудь захочет, возможно, играть метал. Ну, играть вот солировать на скрипке. Ну и, в общем, на следующую репетицию приходит Каспер, играет с нами. Мы друг от друга в шоке, как бы друг от друга ловим определенно большой кайф от музыки. И, ну, я его спросил, ну что, продолжаем вместе, играем. И вот с того времени Каспер играет с нами.
0: А это как была? Какая-то личностная химия или музыкальная? Вот просто бывает так, что приходит человек, вроде играет круто, но на самом деле
1: все-таки и то, и то. Но в большей степени все-таки... Наверное, все-таки и то, и так мы стали и друзьями сразу же мгновенно, очень много, очень хорошо друг друга понимали. И в человеческом смысле у нас было много интересов. Но с музыкой просто настолько идеально совпало. Его ощущение нашего музла, наше ощущение того, как он играет, то есть нам очень понравилась вот вся его импровизация, мы поняли, что вот он, парень, вот тот самый. Как-то так.
0: И слушал ли он ту группу, которую ты называл выше?
1: Да, да.
0: То есть, знал об этом. Прямо вот прямое попадание. И вот при этом, что вот как раз скрипка, она, я так понимаю, отвечает вот за ту самую приставку симфа, правильно?
1: Да,
0: вообще, возможно ли доминия без скрипки? Или это будет какая-то другая...
1: Я думаю, сейчас это просто...
0: То есть вы, когда пишется песня, вы уже понимаете, ага, вот здесь будет скрипка в любом случае. То есть
1: вообще... Причем скрипка именно Каспера, потому что он прекрасно чувствует мои гармонии, так как я сочиняю музыку в основном в группе, наверное, 99% именно гармонии и структуры трека, то есть все вот это вот я пишу. А потом Каспер прекрасно понимает мои гармонии, прекрасно их чувствует и сочиняет уже мелодии. То есть, соответственно, у нас вот такой вот идеальный творческий тандем.
0: Вот у меня вопрос к Стасу, как к администратору всего этого дела. Следишь ли ты за каким-то внутренним, как атмосферой в коллективе? Наблюдаешь ли ты какие-то там стрессы, нервики у музыкантов, ссоры? И участвуешь ли ты в их разруливании? Ради общего дела, разумеется.
2: Ну, одна из самых основных задач, которую... Вернее, не задач, а концепцию, которую мы несем. Это Петербург. И я просто хотел еще дополнить про скрипку. И представить себе музыку Домини без скрипки, как бы вот в этом контексте, потому что Петербург это является одной из частей вселенной, как бы огромной вселенной Домини. И на концерте, вот, который будет в пятницу 22 мая в клубе «Сердце», это будет все увидно, потому что она будет построена именно так, что как бы зрители окажутся внутри этих песен, внутри вот этой всей атмосферы и погрузятся в нее. И там будет очень много Петербурга, это будет видно. Потому что он будет и мистический, и там будет и Ктулху, и Лавкрафт, и вообще очень много
0: знаменитый
2: всего.
0: Питерский Ктулху.
1: Да.
0: Купчинский.
1: Да.
2: У нас, кстати, вот вчера была презентована на концерте в Москве футболка, где изображен Ктулху, топящий корабль, а на фоне Петропавловской крепости. И это выполнено в виде гравюры.
1: Впрочем, вот
2: на мне. В виде гравюры времен Петра Великого.
0: Ну, лепота.
2: Вот, и без этого, никак, то есть без скрипки. А насчет атмосферы в коллективе, то есть,
0: это же бывает же, пацаны, поругались, разбежались по углам, дуются друг на друга же, да?
2: Но мы все понимаем, какой великой вещью мы сейчас занимаемся, какую мощную штуку мы сейчас несем, и что мы готовим для нашего, как для слушателей, для нашего города к концу этого года. И это очень такая мощная штука, и сейчас все это понимают. И, конечно...
1: И очень серьезно к этому готовимся, да. Ну, просто я еще хочу помочь Стасу немного, просто даже прояснить немножечко ситуацию. Стас появился в группе как директор вообще не так уж и давно, поэтому ему, возможно, сложно ответить на этот вопрос, потому что он еще не совсем... Грубо говоря, полностью прочувствовал то, что творится
0: в коллективе.
1: Как говорится,
0: сюрпризом будет.
2: Я хочу добавить, что коллектив принял меня очень тепло, и мне кажется, каждый помогает мне адаптироваться там, и поэтому это прекрасно.
0: Песня «Everyone Else» будет ли звучать на концерте?
2: О, это отдельная история, потому что, по сути, это открывающий трек, и это вхождение в эту вселенную, оно будет предваряться шоу.
1: Да, да, обязательно.
0: Короче, приходите вовремя, чтобы не пропустить.
2: Да, да, да, там желательно композицию быть с самого начала, не опаздывать.

0: О, вот это прям красота красивая. Петербург воплоти встал, можно сказать, как и обещали. Сейчас поговорим вообще о вашей внутренней кухне. Как распределяются ваши роли в творческом процессе? Кто за что отвечает, кто пишет? Я понял, что ты, Антон, пишешь все, правильно?
1: Да.
0: Но при этом возможно ли такое, что ты придешь со своей песней, а тебе кто-то скажет: Антон, ну что за шлепофон?
1: Такого еще ни разу не было.
0: Они тебя боятся, да?
1: Нет, совершенно никто меня не боится. Меня даже иногда ни во что не ставят. Шутка. Но суть в чем? Я просто бездонное дно, так скажем. То есть вообще у меня, ну вот, не заканчивается вдохновение. То есть я неисчерпаем в этом смысле. Я готов написать еще 600, наверное, альбомов. Ну, вот так, теоретически, если сказать. Вот ни разу еще, честно, не было такого, чтобы мне сказали: ты не в духе, ты что-то не то делаешь. Вот как-то так.
0: Так и хочется, да, ради интереса принести регги.
1: Нет, ни разу такого не было.
0: А ты на чем пишешь вообще материал? Ну, или ты просто приходишь и говоришь: ну, тут такой риф, там то. Ну, это же явно не акустическая гитара, да, правильно?
1: Как раз именно акустическая гитара и есть мой секрет. Я пишу именно на акустике. Потому что если на акустике прозвучит, то прозвучит и в мясе. Как-то так.
0: И вот сам даже процесс. Вот у меня вот в моем коллективе, например, когда я что-то пишу, это записал на диктофон, отправляю в чатик. На что мне говорят: так, Слава, понятно, тут гармония понятна, больше гитару не бери, мы сами разберемся с этим всем.
1: Нет, я не пишу. Нет, я пишу как раз в диктофон, но я пишу, собираю себе это все. А потом из этого всего выбираю, ну, что подходит, что можно связать. И таким образом у меня рождаются композиции целые.
0: А когда вот ты пишешь на кухне, в спальне, где? И я просто о том, о вокальной партии, как ты... Потому что мы слышали, вот мужчина кричит в песнях у вас.
1: Ой, где только этого не происходило. То есть было и... что было такое время, что я жил вообще в подвале, в студии. То есть у нас была студия в подвале находилась. Но это было не жилое помещение. Там можно было орать хоть ночью, хоть когда.
0: И вообще. Вот ты сидишь с гитарой, и вот это... Да-да-да!
1: Нет, вокал я уже придумываю все-таки на готовые какие-то демки. То есть...
0: А, то есть изначально ты создаешь какую-то мелодическую,
1: конечно,
0: историю. Вы начинаете ее аранжировать, обрастает мяском, и ты приходишь и говоришь: тут будет, значит... Дез.
1: Нет, я чувствую, где можно спеть, я чувствую, где можно прорычать, где нужно рычать. Зачастую, конечно, метал такая музыка, особенно то, что мы играем, довольно экстремальный вид металла, где требуется больше именно гроулинга, как скриминга. А так происходит, что где-то какие-то, конечно, мелодические моменты, там прям напрашивается чистый вокал. И я, естественно, то есть как вот чувствую, так и происходит. То есть, но тексты, например, я пишу, вот когда я пишу именно тексты, иногда я уже какие-то готовые тексты кладу на музыку. Но когда я пишу тексты, я зачастую именно работаю с уже готовой композицией и уже слышу определенные вокальные партии, и уже под эти вокальные партии продумываю слова.
0: Вот вопрос, наверное, который миллиард раз задавали: почему английский?
1: Очень простой
0: ответ. Я объясню даже, в чем природа вопроса. Я вот ехал, слушал вас, ну, я сам как человек пишущий, я понимаю, что структурно у вас, на самом деле, даже русский текст, он ляжет с той же вот энергетикой, посылом.
1: Я скажу честно, просто откровенно в этом смысле, металл не для русского языка, русский язык не звучит в металле. Сколько бы я групп русских не слышал, которые поют на русском, это всегда... Простите, ребят, это всегда смешно. Английский язык идеально подходит под металл. Есть еще языки, которые тоже, еще лучше даже, возможно, подходят
0: немецкий.
1: Под металл. Ну, немецкий...
0: Духасмич.
1: Ну, я согласен. Рамштайн классно звучит, там, у Лайбах отлично звучит. У многих еще, как бы, тоже можно перечислить. Но все же, английский язык вообще, в принципе, самый мелодичный язык из всех языков. И поэтому... Кстати, финский классно звучит еще в музыке, но это другая тема. Но английский, он идеально подходит, во-первых, под металл, поэтому мы, ну, я не знаю, я изначально, я люблю и любил всегда именно металл на английском языке.
2: Соответственно, вот и сам начал его писать еще в 13 лет, то есть уже начал писать на английском языке и свои какие-то...
0: Ну, ты говоришь, что ты любил и считаешь, а были ли пробы, вот попытки действительно написать?
2: Были, конечно.
0: И были. Это как, и ты понял, ну, какая-то вот это, что это такое?
2: Вот
0: как,
2: ну, вот смотри,
0: если... ты поцелуй мою кровь.
2: Я, к сожалению, не умею писать так вот стихи, например, как Есенин или там, ну, Бродский, но... То есть, грубо говоря, вот, например, Есенина, если взять, у него его, любое практически стихотворение очень хорошо ложится на музыку. Но он, вот, у него вот классно, вот он пишет прям вот музыкально. Но вот мне этого, к сожалению, не дано. А вот а сколько попыток было, никогда особым успехом они не венчались.
0: А, смотри, вот в ваших вот композициях очень сложные многоплановые аранжировки, то есть там миллиард партий скрипок, чего там только нет. Как решается вживую вот это вот все воплощение? Это же, ну, как подклады или какие-то...
2: Ну, плейбеки,
0: или такие тайные карлики-скрипачи под сцены там невидимые?
2: Сейчас возможностей гораздо больше, да, чем раньше, например. Раньше нельзя было там компьютеры использовать и все такое там, ну, плейбеки. А сейчас уже давно мы используем плейбек. У нас, опять же, Каспер, он же не только скрипач, он еще и очень классный клавишник, если так можно выразиться. То есть у него, ну, просто он замечательно играет и фортепианные партии, и вообще любые инструменты, которые вот он играет на клавишах, там, ну, они у него чуть ли не идеально получаются, и он один из вообще лучших клавишников, который я, в принципе, знаю. И, ну, мы не можем найти такого клавишника. Ну, не получается.
0: И, то есть, имеешь в виду живого? Ну, в смысле,
2: да, человека,
0: другого,
2: который смог бы все это вот реально вживую сыграть. Соответственно, нам приходится клавишные партии их использовать в плейбеках.
0: Да прикинь, чтобы людей с ума свести, выходите, а Каспер только на клавишах играет весь концерт. И просто люди такие, что это, кто это вообще?
2: Ну, была такая история, что когда у нас играл скрипач, у нас Каспер как-то ушел из группы на пару лет. И, ну, решил там свой проект отдаться полностью и как бы взял и свалил с группы. Мы взяли нового скрипача. Потом он захотел вернуться, Каспер. А нам было уже, мы уже привыкли и к человеку, хотя он, конечно, качеством, ну, отставал немного как бы от Каспера. И вообще, то есть в плане сочинительском смысле. То есть понятно, что мы хотели вернуть Каспера, но... И выгнать человека мы не могли. И я предложил такую тему, чтобы Каспер был мультиинструменталистом. То он играл бы и на скрипке, то играл бы на клавишах, то мог бы даже гитару взять. Но мы попытались, что-то поделали, и потом поняли, что Каспер говорит, это мне слишком тяжело, и говорит, нет, только если вот возвращаться. И...
0: Ну, конечно, одно дело ты скрипку с собой возишь, а другое дело ты этот синтезатор, да, с собой таскаешь. Еще и гитару, представляешь. Понимаю. А вот сколько у вас, вы когда записываетесь, это же есть понятие проекта, вот, ну, записи, сколько дорожек вообще вот вашей средней песни?
2: Ой.
0: Я так понимаю, что там, ну, просто огромное количество.
2: Ну...
0: Это не панк-рок, где гитара, бас, барабан в один канал, да.
2: Не всегда. Я вообще в последнее время стал более... Ну, так скажем, предпочитаю минимал. То есть и Каспера прошу не сочинять там 200 тысяч партий скрипок, а наоборот акцентироваться на одной конкретной партии. Вот это как бы и звучит прозрачнее, и звучит понятнее. Но мы в любом случае это используем, продолжаем. Но стараемся все-таки вот все максимально прозрачно делать.
0: А вот что для вас важнее при записи альбома, добиться идеального звучания или сохранить живое ощущение от исполнения? И есть ли вот, ну, вот какие-то треки, в которых вы понимали, да, он не идеально записан, но он звучит вот прям опа, так что вот и не надо ничего переписывать. Все эти шероховатости, ладно, нормально.
2: Согласен, да, именно так и бывает частенько, да, что иногда мы оставляем именно живость момента, то есть даже если он чуть-чуть где-то съехал,
0: где-то
2: но он все равно,
0: часть
2: все равно
0: тона,
2: звучит,
0: да,
2: настолько вот нерв такой прям присутствует, то я эти вещи очень подмечаю быстро, и я их оставляю.
0: А вот есть какая-то такая компромиссная песня, в которой вот не все может быть идеально, но звучит так, что прям лучше и не переделывать?
2: Конечно.
0: А какая?
2: Ну, если взять альбом The Wizarding of the Roses, точнее, The Wizarding of the Rose называется, там просто есть песня The Wizarding of the Roses, Вот, а этот альбом, в принципе, он состоит из вот таких вот, весь альбом без таких фишек состоит.
3: Ну, еще добавлю от себя, что мы как раз сейчас работаем над материалом.
0: Новым альбомом.
3: Над одним из новых альбомов. И один из них как раз вот будет про то, что, о чем мы сейчас разговаривали. То есть это будет Live in Studio, где будут сыграны песни.
0: А почему Live in Studio? Почему не Live in Live, in Concert?
3: Ну, это немножко другой формат. Это
0: я понимаю.
3: Это именно студийная работа, потому что... то есть есть такое понятие, как вот live sessions, и даже это целый огромный формат. То есть это именно в этом ключе.
0: Просто есть же такие ребята, которые записывают, например, живой концерт, а потом что-то там подпереписывают, подзаписывают.
3: Но это лайв-концерт, а здесь именно студийная работа, то есть...
0: Ну, ладно. В общем...
2: По сути, да, это можно посмотреть, и как мы вживую играем, и можно послушать наши, грубо говоря, лучшие треки будет, но в совершенно живом исполнении, то есть в новом каком-то виде, которые уже существовали в альбомах, но вот по-новому они зазвучат именно в лайв-студио.
0: Ну вот предлагаю послушать песню «The Ghost in the Mirror». Это как «Призрак в зеркалах», да, получается?
2: А там разве не... да, «Призрак в зеркалах».
0: Ну, пусть будет сегодня призрак.
2: Хорошо, продолжим.

0: Антон, какую ты ставишь сверхзадачу, когда пишешь музыку? Это какое-то, знаешь, есть иногда такое проповедничество, иногда наоборот исповедальное что-то идет в музыке. Но тут, наверное, больше вопрос к твоим текстам, насколько они являются личными, или это всего лишь такой еще один элемент огромного-огромного шоу?
1: Ну вот предстоящая композиция, которую мы только что слушали, это личностная, конечно, это из жизни, это о любви, это, ну вообще я в принципе довольно-таки много песен пишу именно о чем-то личном, о личных переживаниях, но и с другой стороны и философского характера у нас тоже много, как бы, вот в нашем творчестве, вот в песнях, то есть мы и религиозной какой-то, околорелигиозной направленности, и философской, поэтому вообще какой-то в конкретике я не вижу. Я считаю, что вот сама музыка диктует ощущения определенные, и как оно должно быть, о чем и что.
0: Ну, смотри, бывает иногда, что человек все-таки пишет о себе, а бывает, он придумывает некого персонажа, ну, и как от лица этого лирического героя совсем не себя пишет какую-то вот вещь. То есть это все-таки ты в песнях общаешься с людьми, или это некий вот некий виртуальный персонаж, вокалист группы Доминия?
1: Хороший вопрос.
0: У меня все хорошие.
1: Это прекрасно. Но мне тяжеловато на этот вопрос ответить, потому что я, ну, я не задумывался об этом. Я как пишу, вот так и пишу. А чтобы конкретно кому-то угодить или себе угодить, у меня нет такой цели. У меня есть цель написать песню. А как она получится и за счет чего, это просто... Я даже, когда пишу треки, вообще пишу музыку, я считаю, что не я это все пишу, вот честно. Как будто что-то к моей макушке подключается вот тут из космоса и что-то передается. То есть всякий раз, когда я беру акустику, сочиняю какой-нибудь риф, у меня есть ощущение, что что-то ко мне подключается, и я передаю что-то и оттуда, из космоса. Поэтому вот как-то вот такие вот...
0: У тебя бывает такое, что ты... Вот вдруг в какой-то момент понимаешь, что вот какая-то песня твоя, что вот ты бы ее сейчас бы не стал даже писать. Вот что вот, ну не то, что тебе стыдно, да, что ты вот ее перерос, что это уже максимально от тебя далекая какая-то история.
1: Нет, скорее всего нет, такого не бывает.
0: То есть в принципе любую песню с любого альбома ты можешь запросто включить в текущую концертную программу, ну чисто вот концептуально, да?
1: Да, потому что, ну, просто, если я пишу какой-то неприкольный риф, я его просто откидываю, и все, и как бы, ну, я сразу же понимаю, что он неприкольный, что в тот момент, когда я его написал, он как бы не подходит. Но если я напишу, например, 10 штук, то там 6-7 из них, они идут в тему, как бы, то есть идут в работу, а остальное я спокойно совершенно отбрасываю и даже не возвращаюсь к этому, то есть... Поэтому тут...
0: Ну вот смотри, ты не первый раз говоришь риф, риф, риф. А почему ты решил стать все-таки действительно вокалистом и фронтменом, и, а не спокойненько там взять какую-то электрогитару и сидеть и заниматься рифоизвлечением? Ну, какая-нибудь, знаешь, вот эта классическая история Дубинин, Холстинин, там какой-то мужик волосатый.
1: Я всегда хотел быть басистом. Если
0: честно. Тем более.
1: Я очень хорошо чувствую этот инструмент, и это любимый мой инструмент. Но... опять же, ребята все время настаивают на том, чтобы я был фронтменом. То есть, что я типа... То есть... Никого лучше меня не может быть. Хотя мне вокал мой, честно говоря, не касать, ну, не говоря о гроулинге, потому что гроулинг меня устраивает, и я считаю, что в этом я довольно-таки мастерски могу. Ну, то есть... А в чистом вокале у меня очень много претензий к себе, и вообще мне, в принципе, мой голос не нравится. Я думаю, что сейчас, кто слушает меня по радио, вообще как бы думает, что у меня самого голос какой-то не очень приятный, поэтому есть у меня такой, так скажем, бзик.
0: А есть же вот эти решения классические, когда вот есть какой-то человек, поющий чистым, такой прямо, а кто-то гроули, кто-то как-нибудь, оригами там группа, или там мы возьмем, там, не к ночи будет помянутый слот, да, там, вот, это же вся какая-то вот эта вот история двух голосов, а у вас все-таки вот как-то это вот на тебе завязано, как на основном прямо, ключевом, можно сказать. Нет, ну, человеке. Понятное дело, да, что у вас там тоже немец там подпевает там Каспер, да?
1: Да.
0: Ну, вот основной прямо вот это ты.
1: Ну, получается, что так. Ну, так, потому что я фронтмен. Если бы у нас было два вокалиста непосредственно, ну, например, если бы у нас девочка какая-нибудь пела, как, например, у нас в альбоме в Теофания поет Гэби Кос из Германии, она, ну, понятно, что я не смогу спеть так же, потому что это все-таки женский вокал. Если бы у нас был...
0: А на концертах вот кто поет? Там,
1: да. На концертах в плейбеках мы это используем.
0: То есть ты отходишь от микрофона, там идет вот эта вот женская партия, да?
1: Не, она зачастую просто вспомогательно звучит, и в этом ничего страшного, никого это не напрягает. Были моменты, когда мы приглашали вокалистов, чтобы пели эти партии, то есть ну, было такое, но потом решили от этого отказаться.
0: Ну, что это какая-то имитация больше, да, нежели... Да. Ну, что люди привыкли слышать этот голос. А, скажи, ты сам на чьем последнем концерте был, как зритель? Я знаю, что у вас вчера был концерт в Москве, отлично, сыграли. Вот. А вот это, ты вот...
1: По-моему, это был «Оникс».
0: Да ладно?
1: Да. Я люблю хип-хоп вот именно тех годов, 90-х, американский. А я вообще...
0: Как говорится, короткое слово «слэм».
1: Ну, да.
0: Как это все в тебе уживается, вот хип-хоп? Вот ты сейчас просто, наверное, там твои фанаты такие, что...
1: Ну, вот так вот, да. Вообще, я слушаю довольно-таки разную музыку. То есть, я не зацикливаюсь.
0: Что в твоем плеере вот?
1: В данный момент?
0: Да.
1: Группа Summoning. Я читаю просто, я перечитываю Толкина всего, вообще всего. То есть, их очень много оказалось книг. И вообще, у меня есть идея одна, ну, такая серьезная, то есть, такая фанатская, так скажем. Я хочу записать аудиоспектакль там на Сильмариллион. Но я перечитываю его, я слушаю Summoning, а Summoning — это самая близкая группа, которая вот именно, вот их музыка, она максимально близка к этой атмосфере этих книг.
2: Вообще, если к тому вопросу про то, как вот типа рэп и прочее, да, и если послушать музыку Доминии, то станет понятно, что там очень много...
0: Да, этого. Это понятно, но просто это же как, это же металл, это же, знаешь, вот это, о, и тут, здрасте, приехали.
2: Музыку Доминии способны воспринимать люди с огромными, разнообразными музыкальными предпочтениями.
0: Ну, что, на самом деле, наше интервью, как ни странно, подходит к концу, и в конце стоит все-таки позвать еще раз на концерт.
1: Да, зовем всех 22 мая в клуб «Сердце» в Санкт-Петербурге. Будет большой концерт группы «Доминия». Ну, очень большой, я бы сказал, концерт.
0: Надеемся, максимально что большой.
1: Мы не утомим своими выступлениями. Но будет шоу, и поэтому мы не должны как-то

0: тем больше будет открывать людей нас для себя, тем прекраснее.
1: Ну и те, кто зажигал 20 лет назад на подобных концертах, тоже будут.
2: А для них надо VIP-зону делать, вот эти сидячие столы, такие там официанты, да, чтобы входили. А, Антон, для тебя до сих пор концерт — это событие или это, ну, часть просто большого события под названием «Доминия»?
0: Нет, это всегда будет событием, обязательно, всегда. Я отношусь к этому с определенным трепетом, с волнением и с огромной серьезностью, и готов выкладываться на все 100 на концерт.
2: Вот есть вот эти вот 2 метра между дверью гримерки и микрофоном, когда ты вот выходишь, вот прямо вот в начале концерта, mm-hmm. ты вот за эти 2 метра, ты меняешься, ты становишься кем-то другим?
0: Да, скорее
2: ты
0: всего.
2: Ты же понимаешь, вот эти 2 качества. Всего, вот ты сидишь в гримерке такой, ну, типа, что там, концерт. И тут ты выходишь, берешь микрофон в руку, и ты король.
0: Ну, громко сказано, конечно.
2: Это король, я о себе.
0: Но все же артист. Вот, да. Я когда выхожу на сцену, я чувствую себя артистом. А когда я вне сцены, я все-таки человек просто.
2: Ну что ж, 22 мая в клубе «Сердце». Прямо вот в сердце нашего города состоится большой концерт группы «Доминия». Сюрпризы, которые, возможно, будут, может, и не будут. А если их не будет, это тоже будет сюрприз. Все приходите, всех зовем. И что хотел сказать? Спасибо, что дошли до нас. Пусть не во всем составе, пусть замены были по пути, и в итоге дошел только Антон и Станислав, но тем не менее.
0: Да, и вам спасибо большое за приглашение и интервью.
1: Спасибо.
2: Вот. Ну что ж, как говорится, со мной услышитесь послезавтра в программе «Радиоприемник». Впереди Big Sky Show. Всем удачной трудовой недели, а всем, кто ложится спать, что? Спокойного сна. Всем пока.

0: Эфир на Радио Шок.
1: Six.

0: Здрасте! Добрый вечер всем!
1: Привет всем, доброго дня! С вами Big Sky FM в лице диск-жокея Максима.
0: Да, диск-жокея Сережа! Вот так, так, так. Это программа Big Sky FM, или по-модному как-то по-другому надо сказать. Но мы пока не знаем как, наверное, не надо пока.
1: Не надо, давненько мы не выходили в эфир, но все успели соскучиться.
0: Да-да-да.
1: Все звонят, пишут, телеграм. Да-да, где вы?
0: Я где? Заняты были разными делами. Загорали. На курорт ездили.
1: Вот.
0: И решили сегодня вас развлечь веселой музычкой, что, собственно, мы уже начали делать.
1: Вот, и для вас прозвучала композиция «Spaceman». Ну, как вы уже догадались, про космонавтов. Дело в том, что наша сегодняшняя программа непосредственно должна была выйти 12 апреля, аж вот, и этому посвящена как раз вот эта вещь от ансамбля «Хичкокс». «Хичкокс», я бы сказал, из Бразилии. Мы уже как-то ставили этих бразильцев, и вот звучит теперь композиция.
0: Прикиньте. Другая. Поэтому сегодня объявляется день «Спейсмена». Вот, переводите как хотите. Вот, потому что мы так решили. Вот, и «Хичкокс», ну, да, хорошо. Поставим еще как-нибудь.
1: Да, хороший такой хоррор-серфчик.
0: И главное, что еще и говорят, как называется композиция в припеве. Это очень важно.
1: Это ценно. Это бесценно. Это...
0: Просто... Потому что бывает же как, знаешь, сидят там, стоят, играют на гитарах, играют. И когда петь будете? Никогда не будем, отстаньте. Играют. А как называется, пес его знает. Об этом немножко
1: попозже
0: сегодня.
1: Но это у вас,
0: сегодня.
1: У серферов частенько такое.
0: Да-да, вот частенько. Поэтому дальше будет песня про слова и со словами. По странным континентам, как у нас водится, ансамбль из Швеции, который называется Teenage Idols. Отличное название. Такие гаражники, не гаражники. Раньше были гаражники, а теперь гаражники шумные.
1: Опять алё гараж.
0: Естественно, да-да-да. Композиция «Kick in a Bag» агрессивного содержания.

0: По-моему, это было неплохо.
1: Но это лишь по-твоему.
0: Тут сегодня мы командуем. Сначала один, потом другой.
1: Ну, дело в том, что если кому-то это действительно нравится, тот может написать... в чат.
0: Мне.
1: Нет, нет, в чат Радио Шок, кнопочка общения, если кто слушает, если все-таки остались люди, которые нас слушают в онлайне, прямо вот...
0: Которые нас помнят, любят.
1: Непосредственно сейчас, а то в записи-то каждый может. А ты попробуй голову подними в воскресенье вечером.
0: Тяжело.
1: После бурных выходных.
0: Да, да, да.
1: И... А завтра еще трудиться, так это вообще тяжело. А тут опа, диск-жокей Максим со своей...
0: Диск-жокей Сергей опять.
1: Со своей музыкой.
0: Это как... нормальная музыка, ты что ты?
1: Да нормально, я же не против.
0: Откуда я узнал про этих классных парней, да Teenage Idols? Что у них шведские за названия такие сложные? Наши московские друзья, которые называются Poison Ив. Недавно они что-то выкладывали, какие-то живые концерты.
1: Ну да.
0: Вот. И оказывается, они исполняют не эту, но другую песню из коллектива этого, из репертуара этого прекрасного коллектива. Я думал, надо поизучать. Поизучал. Молодцы и те, и другие. Вот как-то так.
1: Привет московскому коллективу Poison Ив. Вот, что-то вы к нам больше не приезжаете.
0: Наверное, понравилось еще. А вы приезжайте еще. О, привет. А мы для вас поставим песенку. Да какой для вас? Для всех поставим.
1: Да, будет новинка. Тут вот как одна из ключевых американских панк-групп Social Distortion, которая, в принципе, уже с 78-го года как существует. Да, в 78-м еще... Этот самый Майк Несс, бессменный лидер и фронтмен, и вокалист, и гитарист, он же собрал еще подростком эту группу, ну и там всякие были. Причем вот за это время, сколько уже, почти 50 лет, это же не шутка.
0: Прикинь.
1: Вот буквально недавно, вот в апреле, или подожди, даже в мае, вышел альбом.
0: Новый
1: альбом, причем вот за это время, за эти почти 50 лет, это восьмой по счету, то есть, ну, для группы с такой историей, в принципе, это совершенно немного, я бы сказал, да, но они не берут количеством, они берут качеством. Вот.
0: Правильно делают.
1: Последний альбом был 2011 года, он был неплохой, но этот прямо уж, я, конечно, его не весь послушал, но вот прямо вот за главную песню мы сегодня слушаем. А так, Майк Несс за это время между альбомами там и лечился от рака миндалин, между прочим, да, и вылечился, и его голос прямо зазвучал как-то по-новому, более агрессивно, и музыка, она такая тоже. Чем Social Distortion славится? Тем, что, в принципе, они как американская панк-группа, там же как, они либо это калифорняк какой-то там, либо это хардкор, правильно? А здесь они именно отталкиваются от традиционной американской музыки, то есть кантри и рокобили.
0: Да, вообще отлично.
1: Вот.
0: Да.
1: И вот это все в этой музыке есть. И сейчас мы, наверное, продемонстрируем, да, заглавная песня с нового этого альбома Born to Kill, также и песенка называется Born to Kill, и она стоит на первом месте в списке песен. Вот. Так что рекомендуем, это все можно уже послушать, он есть в сети для фанатов Social Distortion, это уже, наверное, ну,
0: не новость.
1: Уже далеко не новость, но а если равно... кто-то интересуется там хорошей музыкой, то вот прошу.
0: Да вот сейчас так и сделаем.
1: Давай,
0: пожалуйста,
1: Born to Kill, Social Distortion.
0: Yes.

0: Ну, по-моему, прям великолепно. Social Distortion, пожалуйста,
1: да, вам, да, дорогие Mike друзья. Да, да, Mike Ness, Social Distortion и его песенка «Рожденный убивать».
0: Born to Kill. По-моему, нет, все, все прямо совпадает, все как надо. Все, что вам нужно в это воскресенье, это вот, вот это вот, вечером, да.
1: Ну, я что хочу сказать, я кроме этой песни еще с пластинки, к сожалению, еще толком ничего не слышал, но судя по всяким аннотациям и отзывам, что пластинка просто вся хитовая, там 11, что ли, песен,
0: ну, вообще,
1: и вот
0: отлично,
1: все вот
0: слушай.
1: Такие. То есть стоит, стоит.
0: Надо выложить в Big Sky.
1: Обязательно.
0: Страница ВКонтакте, которая так называется, дорогие друзья, подписывайтесь.
1: И да, Telegram. Это ВКонтакте. Да. Ну и Telegram тоже там... Ну там у нас только анонсы передач и записи эфиров. Просто отдельно мы там ничего, по-моему, не выкладываем.
0: А зачем?
1: Но...
0: А не надо.
1: Но если надо, вот. И привет нашему постоянному слушателю Алёше.
0: Логично.
1: Возможно, для него специально какой-нибудь номер поставим.
0: Вот прямо сейчас. И Алеша, вот смотрите, будьте как Алеша. Он доказал, что в воскресенье вечером он не то что может голову поднять, а еще и писать умеет. Это же круто.
1: Это если... дорогого стоит, вот, и я думаю, что приз какой-нибудь нужно будет вручить.
0: Мы добром ответим на это. За добро, добром платите.
1: Бобром.
0: Бобром, да. Получите бобра. Это значит и так, значит, сейчас. Бобер будет происходить следующим образом. Классные итальянские барышни, которые называются Клеопатрас. По-моему, как-то я их приносил, может быть, а может и не приносил.
1: Скорее всего, что да, потому что я запомнил название.
0: Я запомнил.
1: Ну, Клеопатрас, что тут?
0: Ну, Клеопатрас, ну, знаете, ну, что? Минут...
1: Дайте ему воды.
0: Забористый чаек у тебя, батя. Вот, конечно, на этих барышень лучше смотреть, вот, чем слушать. Но слушать тоже ничего, потому что, ну, и поют неплохо. Вот, они сами по себе неплохо поют и играют. А тут взяли и записали песенку с другой такой итальянской формацией, как мы любим, знаешь, два человека. Девушка и гитарист. Да. Гитарист и девушка-барабанщица. Вот. Вот эта вот вторая формация называется, чтобы меня сейчас итальянцы убили. Animaux Fordibles. А, фа, ну, а, как-то так. Вот, они сами по себе очень хороши. Я в следующий раз принесу, поставлю.
1: О, принеси, там, пожалуйста.
0: Да, принесу и поставлю.
1: Я люблю такое.
0: Шура Волк за добро добром платит. Вот, и сейчас песенка, да, специально для всех вас, дорогие друзья, для Алёши вы особенно. Bangs in your head. Опа! Опа!

0: Ну, прикиньте, ну круто же, Клеопатрас и какие-то итальянцы. Вот, с песенкой про шумы в голове. Гимн воскресного вечера. Программы Big Sky FM. Вот как-то так.
1: Да, я бы хотел немножко повысить градус, потому что сейчас вот такой вечерок, хочется что-нибудь такого, это самое, зубодробительного.
0: Вот, yes! Правильно. Обращайтесь.
1: Поработать над дикцией надо.
0: Поработаем.
1: Вот, и пока мы работаем над дикцией, нам сейчас споют и сыграют такой коллектив, как Gravy at BBQ. То есть можно перевести как барбекю на кладбище.
0: Ну а как еще? Вот.
1: И будет замечательная песенка Cream Skull Boogie. То есть, смотрите, буги-вуги, если скрестить с каким-нибудь индустриальным металлом и добавить туда Моторхеда и еще чего-нибудь, и получится вот то, что вы сейчас услышите.
0: И получится.
1: Это будет тяжело, весело и забористо.
0: Вот видишь, все вот это, и сверху еще пару черепов положить для красоты. Вот. Че, давайте. Ladies and gentlemen, it's boogie time.

0: надо что-то сказать, но я прямо...
1: Вот так.
0: Офигенно!
1: Кратко и по делу, нечего тут это самое, разглагольствовать на 4 минуты, там какие-то композиции, там вступления. А так,
0: будут.
1: Взяли и это самое.
0: Не, ну, господа, вы учитесь, конечно.
1: Накипело, вот они выдали, да, эти, да, парни. Да.
0: Грейвер, барбекю, это посвящается нам, северянам. Грейвер,
1: барбекю.
0: А вот даже так, барбекю, очень хорошо. Вот, это, да, ну, у нас это частенько бывает. Вот, ну что, давайте продолжим, поскольку надо что-то делать. Дальше еще немножко американской музыки от такого тревожного коллектива, который, ну, это так я, ну, так принес так, ну, не сказать, что случайно, но, ну, ладно, пускай и будет. Короче, ансамбль Murder Junkies, я думаю, что вы знаете, что это. Если не знаете, ну, потом буквально пару слов скажем про это дело. Песня про любовь. Про лирику и все такое называется Once Whore. А, вот как-то так. My boyfriend won't be home for a couple hours, so why don't you come over here and eat my pussy?

0: Ну, в общем, тоже не длинно и про это дело. Все, как вы любите, дорогие друзья.
1: Вот, вот как ну это. Да, это как вторая серия того, что звучало вот ранее Gravy at BBQ, чем-то вот мне напомнило.
0: Это про последствия.
1: Да,
0: а вообще это тоже американцы, и зародились они что там в 90-х годах, и все это было связано с именем такого персонажа, как Джи Джи Аллен. Вот. Вот. Ну, поскольку я прям вообще
1: Джи Джи Аллен — это слишком такой спорный персонаж, которого почему-то многие боготворят чуть ли не, а на самом деле это...
0: Мы нет.
1: Мы вообще категорически...
0: И он оттуда практически сразу исчез по разным обстоятельствам. Группа осталась. И вот вам, пожалуйста. Так что с вещами надо расставаться легко.
1: Вот какие-то группы остались, а какие-то... вообще исчезли, и многие даже не подозревают, что вот была в середине 90-х, как говорят сейчас, лихих 90-х, группа интересная, которая играла такую музыку, как ска, допустим, что всегда интересно.
0: И весело.
1: Да, и весело. Веселая группа Бита Дрита. Я, допустим, вот про нее как-то вот вспомнил, а действительно же была такая. Причем, и судя по текстам, и по музыке, они немножко предвосхитили появление такой группы, такое явление, как группа «Ленинград». Вот, потому что в основном они пели,
0: возможно.
1: Они тематика песен, она совпадала с творчеством Шнурова, ну, естественно, ну, не в таком гипертрофированном виде, там, в виде мата, там, и все такого, но были очень даже хорошие песенки, я видел их живьем два раза, это в 96-м году, то есть на... стадионе Петровский «Наполним небо добротой» назывался фестиваль. А также в этом же году еще был какой-то рок-фестиваль с участием группы «Ном» и «АУ», и «Ополчение». Там тоже Бита Дрита участвовала. Вот. На самом деле этот коллектив возглавлял некий Алексей Тополов, который сейчас участник групп «Ля Минор» и «Домино Квартет», по-моему.
0: Там у дяди Леши много всего сейчас.
1: Да, он это самое считается крутым звукорежиссером и отличным гитаристом. И вот это получается в 90-х годах вот он вот так вот себя проявлял. И вот чтобы имели представление, давайте послушаем песенку «Наследство». Вот, когда она прозвучит, вы поймете, почему выбрал именно ее. Вот.
0: Наследство получил.
1: Эх, если бы.
0: Ну что, давайте песню про наследство.
1: Там смехи, да. Я скажу, там смехи. Вот то, что я люблю в песенках, в основном это используют серф-музыканты. Вот такой смех, как этот самый Video Kids. Помнишь, диско-группа такая?
0: Было
1: вот,
0: дело,
1: вот
0: да.
1: Вот они использовали вот.
0: Примерно такой же смех использует король Петербурга, бывший Иван Турист. Ну, неважно. Бита Дрита, «Наследство». Песня офигенная, группа классная.

0: прям вечер музыкальных открытий в программе Big Sky FM на радио.
1: Ну, мы же бывает исследуем там, в том числе и нашу какую-то музыку и какие-нибудь полузабытые группы. Вот, допустим, Beat & Drit мало кто, мне кажется, знает. Теперь знаю.
0: Ну да, я вот правда помню только название на афишах, уж больно название хорошее. Вот, теперь будем знать, может, еще...
1: Да, мы вам не какие-нибудь Beat & Drit.
0: Да-да-да. Вот. А вы нам продолжайте писать что-нибудь и говорить с нами. Вот. А то, ну, с нами надо говорить иногда. Значит, пока суть до дела, мы, вернее, я, на этот раз я поставлю вам таких современных английских товарищей, которые называются Surf Monkey Death Squad. Это дебютная пластиночка, оформленная, видимо, искусственным интеллектом. На пластиночке изображена обезьяна, как вы могли догадаться. Вот. И композиция Sex Wax. Слов там немного, но много здесь и не надо. Вот. Вы ее послушайте и, возможно, там, что, возможно, вы что-нибудь поймете, например. Sex Wax.

0: смертельный отряд серф-обезьян. Возможно, мертвых.
1: Крэкс-пэкс-фэкс.
0: Да, именно, коллега. Это диск Жакея Сергея, дорогие друзья, который читает вам заклинание, чтобы вы... Это самое, блокирует, кодирует что-то. Не знаю, что мы тут делаем, я не знаю. Программа Big Sky FM. Вот, в эфире. А это вот такие вот английские люди выпустили дебютный альбом. Что характерно, что они написали? Ну, там же, как в соцсетях пишут, выпустили альбом такие. А эти, Surf Monkey Death Squad, написали, мы, говорит, выпустили альбом в стиле Psycho Surf. Я до этого момента вот слышал вот это словосочетание Psycho Surf только в одном случае. И случай этот был один. А тут вот смельчаки. Рекомендуем. Вот как-то так. Будут сейчас, извините, пожалуйста, будут еще немножко новости из этого мира мертвых серф-обезьян, но попозже.
2: Да, я вам пока порекомендую что-нибудь такое рок-н-ролльно-рокобильное с женским вокалом, и в дело вступает финская рокобилли-дива Сара Ли. Ее
0: приспешники.
2: Ее влажные фантазии по поводу того, как она якобы грабит, естественно, с приспешниками ничто. Это не просто так, а целый нью-йоркский этот самый государственный банк.
0: Значит, текст песни такой: не просто так, а Нью-Йорк-Сити-банк. Дарим.
2: И это все не просто так, не просто так.
0: Абсолютно. Приступим.

0: продолжим вечер хорового пения на Радио Шок. Ну что, классно, Сара Ли.
1: Да, Сара Ли, пышногрудая финская исполнительница.
0: Ты не поверишь, у меня нечто подобное тоже припасено. Попозже, нельзя так сразу. Да, я подумал, что это наоборот песня про телефонных мошенников. Значит, из серии «Вам с банка звонят» женским голосом приятным. А потом полиция, осё. Вот. Чё, давайте ещё немножечко музыки послушаем сегодня, раз уж такая ситуация сложилась. Послушаем мы старинной английской музыки в стиле, как мы любим, ансамбль, который называется Slaughter and the Dogs. Это 1900... А ты вот выключи это дело, не надо. Сейчас вот давай лучше здесь зазвучит, здесь... покачественнее будет. Качество, вот все. За качество боремся. Вот. И композиция такая остросоциальной направленности. Если захотим, что-нибудь добавим. Where have all the boot boys gone?
1: Ну, это же классика.
0: Да?
1: Это классика панк-рока.
0: Да,
1: и
0: это очень хорошо,
1: и не только.
0: Это очень хорошо. И давайте.

0: А вот как-то так, я просто люблю их. Slaughter and the Dogs.
1: Slaughter and the Dogs. Да. Куда подевались парни в ботинках?
0: Почему все без ботинок?
1: Нет, тут имеется в виду немножко другие парни, конкретно в ботинках высоких.
0: Это правда, да.
1: В основном Доктор Мартинс, Гриндерс и тому подобное. Имеется в виду, конечно же, скинхеды. Вообще,

0: диджей, точнее, диджакей Максим сейчас вот этим номером, сам того не подозревая, вернул мне молодость, потому что вот эту песню я, наверное, услышал. Это одна из первых панк-записей, вообще, которых я услышал, наряду там с какими-то там альбомами группы Exploited и Sex Pistols. Дело в том, что вот эту песню, вот эта песня открывала замечательный сборник Backstage Pass, куда входили помимо Slaughter and the Dogs еще другие группы, допустим, Cockney Rage, Antipasti и вообще куча...
1: Ну, в общем, вся колода.
0: Да-да, UK Subs, да, то да, есть да, и да, тогда да. Вот этот сборник ходил тогда по рукам, и тогда, в принципе, это год 89-й, тогда панк, хорошей панкухи, в принципе, было мало еще в городе. Вот. Но это был один из лучших, и я до сих пор с удовольствием люблю слушать вот это.
1: Можно будет этот сборничек достать, посмотреть, что на нем, и что-нибудь еще принести, почему нет?
0: Да,
1: хорошая,
0: да,
1: музыка должна,
0: да,
1: звучать.
0: С удовольствием. Да. Вот, а пока послушаем что-нибудь веселенькое. Вот,
1: куда уж веселенькое, извините.
0: Где-то полгода назад мы поставили, как раз тогда умер Йоки Карлсон, лидер группы Pitbull Farm, и вот тогда на его этот самый, он уже умер к тому времени, и вышел альбом, как это называется, когда человек умер, а альбом вышел позже, я забыл.
1: Ну не трибьют, а как-то...
0: Посмертный.
1: Ну, посмертный.
0: Посмертный альбом группы Pitbull Farm, вот, и там он как раз полностью состоял из каверов там на каких-то героев, в основном панк-сцены. Ну вот, и замыкал этот сборник песенка «Fact by a Country Boy», веселенькая такая.
1: Которая у нас, по-моему, звучала уже.
0: Да, да, обязательно звучала.
1: Плясали.
0: Да, да, и автором был некий Уиллер Уокер младший. Вот. И я тогда еще думал, надо что-нибудь в оригинале что-нибудь вам поставить, а за этим псевдонимом Уиллер Уокер младший скрывается американский комик Бен Хоффман, который, в принципе, немножко издевается над музыкой кантри, и его песни, они полны просто матюков, то есть там полно слов на и на фак, и на дик, и вообще полно очень пошлые скабрезности там всякие. Ну вот, и я заинтересовался, а какие у него вообще еще есть песни. И оказывается, вообще просто замечательные песни, причем именно все в кантри сделано. И вот я хочу вам представить вот такую «Fuck this job». И здесь поется от лица чувака, который наконец-то уволился со своей нелюбимой работы и обкладывает всех матюками босса и всех остальных работников, в том числе даже Матильду на ресепшене и все такое.
1: Правильно.
0: Вот. И вот слушаем. И она веселая, танцевальная вещь «Fuck this job».
1: Она очень веселая и как раз гимн воскресного вечера.

0: буря эмоций. Ну, ну что, офигенно же. Вот, вот, вот как надо, дорогие друзья, писать песни. Если вы поете
1: да,
0: песенки,
1: и вот как вот. Надо увольняться с работы, вот. С нелюбимой. Мне единственное, вот непонятно, вот у американцев же в крови эта музыка кантри у всех. Как общественность допустила вообще появление такого издевательства над...
0: Куда смотрит общественность?
1: Над святыней.
0: Я так думаю, знаешь что, конечно, они все, может быть, в детстве на этом росли, но вообще вот это сообщество кантри-музыкантов там считается такими, ну, странными людьми. Скажем так.
1: Ну, возможно, да, вот это стёб над ними все-таки, как повторюсь, что под псевдонимом Уиллер Уокер младший скрывается комик американский Бен Хоффман. Вот. И я, кстати, видел клип на эту песню. Там
0: ну, слушай, надо посмотреть.
1: Все дело происходит в каком-то ДК. То есть играет группа на сцене и весело отплясывают там вот эти всякие...
0: Уволенные!
1: Уволенные с их подругами. То есть там так здорово. Именно на танцполе там отжигают под это все.
0: Вообще отлично. Ну и надо тебе сказать, что ДК там это не такая редкая вещь. Там же много всяких там школьные залы, там не школьные. Ну вот все вот это вот. Не клубы, а вот такие вот залы. Это как раз... Там нормально.
1: Да, вот. Да, так сказать, эти самые танцевальные кружки.
0: По интересу. Сегодня. Примерно так. Чтобы вы еще немножко, наверное, потанцевали и уволились сегодня или завтра, проставим вам еще одну композицию от техасцев. Опять же, пошла, пошла Америка. Америка пошла. Flame Trick.
1: Америка маца.
0: Да, да, да. Flame Trick Subs. Техасцы. Сакобилы. Ну как? Техасская сакобили, да и вообще американская сакобили вещь такая. Но тем не менее. Creepy Dead Folk. Это песенка, наверное, про лучшего друга, но я не уверен.

0: А?
1: Не знаю, что они кричали, но песня хороша. The Flame Trick Subs, Техас, 1997, концерт.
0: Ну, хороша ли они, она, пускай скажут они, радиослушатели.
1: Слушайте, вы же нас слушаете, товарищи, друзья, господа, все в Париже. Почему только Алёша, вы, интересно, как у нас дела? А вам остальным всем что, за лампочки, что ли? Я запомнил, хорошо, окей.
0: Так и запишем.
1: Дела наши очень плохо.
0: Да, и поэтому давай что-нибудь старинное.
1: Давай.
0: Я не знаю, классическое ли...
1: Более чем. Он бог.
0: Кто?
1: Он.
0: Сэнди Нельсон, мы говорим про него. У нас же у всех, и не только у нас вообще, как считаются культовые всякие герои, это... гитаристы, да.
1: Певцы.
0: Ну, бывают саксофонисты, а бывают саксофонисточки.
1: Бывают, да. Расскажем вам сегодня об этом, да.
0: А хорошо. Вот как-то барабанщиков-то не очень-то и ценят, мне кажется.
1: Ну, как, хороший барабанщик на вес золота. Так говорят рок-музыканты, остальным до лампочки.
0: Это да, но вот так, чтобы вот именно писали вот отдельно, что вот это альбом вот такого-то барабанщика, такое редко бывает, правильно. Но был на стыке 50-х, 60-х годов такой человек, как Сэнди Нельсон, он участвовал во многих проектах, там, и серфовых, и играл с Джин Висетом, оказывается,
1: да.
0: И считался вообще очень крутым барабанщиком. Да, больше про него, в принципе, сказать я, наверное, не могу. Может быть, диджей Максим что-нибудь...
1: Ну, во-первых, дискжокей.
0: Простите.
1: Нет, Серега, все правильно сказал. Сэнди Нельсон был и остается прямо, наверное... вот если фигуры равные ему, вот именно как барабанщики, наверное, вот из того времени, вот с 60-х и досюда, только, наверное, Дасти Ватсон настолько же круто, настолько известен. Вот, и более того, вот композиция, которую сейчас мы с вами прослушаем, она настолько крута, что кто ее только не переигрывал, даже наши знакомые одни, которые сейчас там по Америке шоркаются, наверное, или уже пошоркались, не знаю.
0: Вот. Это классика, мы просто говорим вообще про композицию, которая называется Big Noise from the Jungle.
1: Yes.
0: Вот, и чем характерно, что, в принципе, как таковых барабанов-то здесь не очень много, а вот здесь очень шикарный гитарный риф.
1: Шикарный, да.
0: Ну, так, ну,
1: про гитариста, слушай, про гитариста чуть-чуть попозже.
0: Тогда ставь.
1: В чем офигенность Санди Нельсона? Что вроде и немного там барабанов-то немного, но они классные какие. А то как начнут рассыпать эти, знаешь, вот все. Играй мало и хорошо. Вот примерно так. Алеша, это тебе тоже касается.

0: Слушайте, господа, ну разве это не прекрасно?
1: Ууу, это был Сэнди Нельсон и его Big Noise from the Jungle.
0: Прикиньте, тут вот Серега сказал про гитару. Это прям важная штука, потому что Сэнди Нельсон, вот единственный вот в те годы, наверное, это единственный барабанщик, вот именно вот как барабанщик записывал свои пластинки. Нужен был гитарист. Говорит, гитарист мне нужен, барабаны есть, гитариста надо. И в качестве гитариста он выбрал замечательного человека, которого звали Ричи Аллен. Для тех, кто как-то знаком с первой волной серф-музыки, это прямо дико культовое имя, человек, который, ну, в основном он был студийным музыкантом, и не только с Сэнди Нельсоном играл, там, со многими другими.
1: Это называется сессионный,
0: ну,
1: да?
0: Как бы, да. И в то время еще была принята такая история, что музыканты собирались на студии, записывали какую-нибудь пластиночку, как-нибудь называли, и группа живьем не выступала. То есть там... Записали и разбежались. И Ричи Аллен как раз и в компании Сэнди Нельсона тоже. У него было несколько таких записей, и я прямо обожаю его. Там, ну, это просто классика-переклассика. Вот. Потом, когда вся эта первая серф-волна немножко... Ну, такая немножко... Все закончилось. Во-первых, с Сэнди Нельсоном случилась неприятность. Он попал, как Джон Винсент, крупно влетел на мотоцикле. Вот, и кончилось это для него не очень хорошо. Ему там, по-моему, часть ступни ампутировали. А для барабанщика это вообще это все. Но Сэнди Нельсон такой не растерялся и продолжил играть. Продолжил. Вот, так что было круто. Вот, а Ричи Аллен пошел продюсировать... всяких других, настало волосатое время, и он стал продюсировать волосачей, иногда с ними играть. И вот одни из таких волосачей сейчас и прозвучат. Это будет ансамбль, который называется Chocolate Watch Band. Да вообще вот такие, поскольку это же там Лос-Анджелес, Сан-Франциско, вот где вот самые мерзотные хиппио, это вот как раз вот было там. И вот самые мерзочиты сейчас и предстанут.
1: А зачем?
0: Надо! Композиция будет называться I'm a King Bee, король пчела. Вот, но это еще нормально. Вот, и как раз Ричи Аллен это дело продюсировал, а Сэнди Нельсон, видимо, курил и говорил: нафиг, что ты, дай я. Ну как-то так, короче.

0: Это песня про пчелу. Пожалуйста вам, друзья. Не, ну чего, это программа Big Sky FM, иногда можно такое, и не такое у нас иногда звучало.
1: Ну, вот. Чё, пчелы хорошо, можно. Чё,
0: пчелы хорошо.
1: Можно медовик испечь.
0: Да-да-да. А насчет потлачей и волосачей, закончу свою мысль тем, что вот во времена вот 80-е годы, там, Ленинградский рок-клуб, вот почему-то вот эта волосаческая вот, вот волна была такая сильная, что вот здесь все думали, что вот это и есть настоящий рок-н-ролл. Такие, знаешь, то, что мы с тобой 40 лет принимали за оргазм, это оказывается астма. Примерно так.
1: Вот датские металлисты Volbeat, они, по-моему, так же думают, потому что у них это самое, ну, такой металл прямо, heavy metal, у вокалиста и гитариста, ну, фронтмена Михаила Полсона даже голос и манера пения похожи на Джеймса Хэтфилда из Металлики. Вот, но тем не менее, Volbeat, чем интересно для Big Sky FM, для нашей, так сказать, передачи.
0: Исследовательской передачи.
1: Да, тем, что они иногда включают какие-то рокобили штуки в свой heavy metal, и мы даже как-то ставили какую-то, не помню, как называлась композиция, но такая хорошая. И именно там они вот как-то умудряются что-то такое рокобельное сделать, но именно не сайка это получается, а вот именно рокобили металл.
0: Правильно.
1: Вот. И вот одна из таких вещей, здесь даже участвует девушка под именем Сара Блэкфуд, она была одно время вокалисткой такой канадской сейкабили группы. Блин, а и вот сам.
0: Да, в Канаде были сейкабили группы?
1: Сейчас скажу.
0: Давно было?
1: Ну, это, может быть, лет 10-15 назад. Она к нам еще приезжала. Но дело в том, что в этой группе Creep Show, группа называется Creep Show, и там участвовала три вокалистки: Сара Блэкфуд и еще две сестры. И вот они в разное время все. И, по-моему, эта группа до сих пор существует. А в 2009 году они как раз приезжали к нам. Вот, играли в Манихане. И вот кто из них, я затрудняюсь сказать, потому что там, повторюсь, вокалистки менялись. Но дело в том, что группа Creep Show, и в том числе и Сара Блэкфуд, это как бы материал для отдельной истории. Сейчас мы говорим о группе Volbeat. И вот будет песенка, называется The Lonesome Rider, то есть это вот такой получается сплав хэви металла и кантри, возможно.
0: Вот этой дорожной всей вот этой,
1: да,
0: фиговины.
1: Да, да. Ну, мне кажется, получилось здорово.
0: Слушайте, дорогие друзья, дорожная!

0: Это было сильно.
1: Это были датские металлюги Volbeat с участием Сары Блэкфуд
0: и контрабасиста.
1: Безымянно.
0: Да, да. Про крип-шоу, но мы потом вам предъявим фоточки, вы определите, наверное, кто сестра какая. Ну, узнаете.
1: Не, я думаю, что это к разговору, когда мы включим в программу крип-шоу, потому что как бы явление само по себе имеет быть, и оно в нашей программе звучать может.
0: Да, в рубрике «Не проходите мимо». Тем более, я помню, что как-то я даже приносил каких-то канадцев. Ну, тоже там был сплав серферов и сокобильщиков. И играла на контрабасе там просто умопомрачительная дамочка. Так что канадская сокобилища ждет своего часа. У нас в эфире. Big Sky FM.
1: Канадская сцена в тренде.
0: Да. Надо понимать такие вещи. Значит, так, Канада, к черту Канаду. Сейчас немного песни прямо вот из самой жары, из самого рассадника. Из местечка, которое называется Long Beach, а? Калифорния.
1: Канада старых баб не надо.
0: По крайней мере, сегодня. Время позднее, зачем нам это? Зачем нам это? Значит, сейчас мы прослушаем песню оптимиста, я бы сказал так. Ансамбль, который называется The Tall Tags. Такие развеселые ребята. Да, они недавно даже разогревали мистер Чапс. Они там где-то колобродятся по Америке. Или уже отколобродились там, не знаю. Вот, и один из концертов был как раз вот при поддержке вот этих оптимистов. Toy Tex, композиция Die in Sludge. Умри в грязи, например. Что тоже для воскресного вечера самое то.

0: Вот так.
1: О,
0: вот
1: офигенно.
0: Так. А нормально,
1: хорошая
0: же, нормально.
1: Песенка.
0: Я только хочу добавить, что это ансамбль The Toe Tags. Toe Tag — это номерок на большом пальце ноги, который используют только в определенных случаях. Вот как-то так.
1: Вот, ну, дичь пошла, поэтому наша традиционная рубрика «Дичь», и продолжая тему heavy metal, я хочу вам представить Dark Cabaret Metal от такой команды, как Dirty Great Inferno, то есть «Инфернальная тихоходка». Знаешь, ты... Вот. И замечательный номер называется Arrival of a Train, то есть прибытие поезда. Помнишь, когда только это самое начинался кинематограф, самый первый фильм, это было «Прибытие поезда», и там люди, которые собрались посмотреть,
0: они в ужасе там убегали.
1: В ужасе разбежались, потому что это было вообще очень страшно.
0: А сейчас, видишь, привыкли.
1: А сейчас будет страшно, потому что это действительно Dark Cabaret, и голос замечательный у девушки, которая поет.
0: Не вижу препятствий.
1: Итак, Tardigrade Inferno.
0: Опа.

0: Это была наша постоянная рубрика «В Подмосковье водятся грибы».
1: Это была группа «Tardigrade Inferno», то есть «Инфернальная тихоходка». Вот, и композиция «Arrival of the Train». Вот любят наши все-таки петербургские музыканты песни про поезд. Вот
0: очень любят.
1: Да, да. Это же это самое, это же наши были.
0: Это что?
1: Да. Да, вот «Tardigrade Inferno» — это, оказывается, санкт-петербургская группа, существует аж с 2016 года, и, между прочим, группа, ну, в своих кругах, естественно, очень востребована, то есть туры постоянно по России, вот, и у нас тоже будет вроде скоро концерт в клубе «Аврора», это о многом говорит.
0: Что-то у меня в мозгу сейчас вот такая картинка складывается. По-моему, это имя здесь в студии уже звучало.
1: Возможно, они даже были на радиошок. Не в нашей, конечно, не у нас в гостях, но тут у нас тут же ходят.
0: Тут ходят.
1: Всякие ходят. Да, сегодня тоже были вот до нас.
0: Еле выгнали.
1: Да, да.
0: Потому что рок-музыкант, он же как?
1: Тоже себя металюгами считают.
0: Чем металюги, что ли? Вот. Сколько альбомов Металлики знаешь, собака? Извини.
1: Сколько ты знаешь альбомов Tardigrade Inferno? Между прочим, у них тоже альбомов тоже хватает. Наверное, релизов 5. Вот. И вот замечательная группа под руководством вот вокалистки Дарьи Павлович. Так что, если кто-то заинтересовался, может прийти на концерт и воочию увидеть шоу.
0: Что-то как-то все это знакомо. Сейчас надо будет пролистать этот журнал пресечений. Мы все найдем. Вот, короче, надо спасать ситуацию.
1: Я думаю, что уже поздно.
0: Нет, вообще, уже... конечно, уже бессмысленно, но...
1: Ну, уже не спасешь.
0: Ну, тогда сейчас переходим к рубрике «Отходники». Чего ж тут делать? Ой! А, ну ладно, это потом. Значит так, еще немножко старинной английской музыки. Дико классный «X-Ray Specs». Дядя Сережа, возможно, тоже слышал это название про такая замечательная полудевичья группа из 76-го года.
1: Да, знаю эту группу. Ее, между прочим, после распада Sex Pistols ею занялся Мальком Макларен.
0: Именно! Вот. Именно! Не знаю, к чему это привело, по-моему, ни к чему хорошему, как обычно. Вот, но песенка «Obsessed with You», вот вам, пожалуйста, то ли 76-й, то ли 77-й год, то есть прямо самый рассадник. И прям город Лондон. Вот как-то так.

0: Опа! Ну, весело же, хорошо.
1: Ну, весело, но теперь понятно, что почему Макларен не справился с продюсированием этой группы. То есть, ну, как бы музыка интересная, но как бы, как говорится, не для всех. То
0: да
1: есть,
0: ему лет-то было, слушай, там, 18 максимум.
1: Здесь как бы нет, я так понимаю, четких хитов каких-то у них, которые можно было продать.
0: Продать? Нет, нет, мы не продаемся,
1: то
0: сказали
1: есть,
0: эти ребята.
1: И стадионы бы они не собрали, естественно.
0: Записали пластинку, а потом что-то разбежались.
1: Но, тем не менее, след свой в панк-культуре оставили.
0: Да, а «Прекрасное поле», голос, который мы слышали, вот она-то как раз еще пошумела там в разных местах и по разным поводам. Но это уже совсем другая история, вот как-то так. Продолжимся.
1: Да, пока классика европейского, нельзя сказать, что это конкретно сайкобили. Я бы назвал евробили, то есть такой сплав нео и сайко.
0: Евробилие.
1: Евробилие. Это просто немецкая группа, вот как правильно, The Roughnecks, она засветилась на сборнике Psycho Attack Over Europe, часть вторая, с двумя вообще четкими такими вещами, ну вот, но это было у них не все, а на этих сорокопятках, по-моему, у них еще были песенки, и вот одна из них, они до сих пор, вот, кстати, они недавно опять собрались, и уже старые, но тем не менее...
0: Я вот тоже видел.
1: Дают шороха на всяких европейских фестивалях и исполняют эту песню, допустим, которая сейчас прозвучит, до сих пор, называется «Jimmy's Revenge», то есть...
0: Месть.
1: Ну, вы поняли. Да. А месть — это блюдо, которое вкушают остывшим, сами понимаете.
0: Песня подросшего Джима Хокинса, который вырос и начал мстить.
1: Вот, и опять же, это такое не совсем вот прямо уж сайкобили, а тоже с налетом этакого кантри, такого ковбойства, что ли. Но,
0: все как надо, что?
1: Но имеет место быть. Итак, The Roughnecks, Jimmy's Revenge.
0: Yes!

0: Ну вот вам немножко немцы. А, еще одна наша рубрика. Кино и немцы, и сайкубилы. Программа Big Sky FM. Это здесь диджей Сергей присутствует.
1: Да, диджей Максим тоже там что-то...
0: Чудо, да, кто это там гавкает? Леша, вы, если ты нас сейчас слышишь, не секрет, дорогие друзья, что есть же секретный чат программы Big Sky FM, платный. Дайте деньги, и мы вас внесем в чат. Леша, вы, это нам прислал в секретный чат фото какого-то мужика. Объясни, что это такое. Вот, пока ты будешь думать над этим, послушаем еще серф, это чуть-чуть, ну чуть-чуть.
1: Да, солнечная музыка специально для...
0: Никогда не спящего Купчина.
1: Да.
0: Да-да-да. Sure is swinging in coconuts, coconuts. Такие пожилые музычки, которые прямо очень в теме. И тоже...
1: Ну, а ты, наверное, неоднократно приносил их композиции.
0: Один раз точно было, да-да-да. Так они же, падлы, все выпускают и выпускают.
1: И все лучше и лучше.
0: Да-да-да. Короче, новиночка апреля этого года. А в Калифорнии, там же как, там ценят, когда...

0: Значит так, Чарли Свининин «Cocoa Notes» и композиция «Dance, Girl, Dance», что переводится примерно как «Лето красное пропело, так поди же потанцуй». Программа Big Sky, в программе Big Sky FM.
1: Вот. Танцуют все.
0: Почти.
1: У нас, да.
0: У нас,
1: вот.
0: у нас все танцуют.
1: Сейчас затанцуем под вообще лютых мексиканцев, которые исполняют такой вообще гаражный рок. Тоже лютые и безумные мексиканцы называются, я, может, по-испански не очень, «Ксено энд The Dance. Вообще лучше не произносить. Потом почитайте. Композиция «Muy ocupado». Нет. «Muy ocupado».
0: Это вообще законно? Что вы за люди, гаражники? Нет, чтобы нормально назваться.
1: Единственное, что мы знаем, что состоит это, ну, пока что из двух, наверняка там еще кто-то есть, но главные там это Джонни Отис Давилла.
0: Ова!
1: Он пришел из группы Давилла 666. Из Сан-Хуана, да. А также Брендес Валтис из группы Крокодайлс. Сан-Диего, Калифорния. Yes. Вот. И вот встретились они в городе Мехико и решили создать в 2019 году вот такой проект, который я пытался назвать.
0: С таким названием, которое даже нельзя произносить.
1: Да, да. И вот получилось, по-моему, у ребят очень здорово.
0: А давайте, чёрт.

0: Вот как надо.
1: Вот это да.
0: А вы там
1: все. Да-да-да. Надо бы что-то сказать, то я прям все тут в этой песне прямо
0: было. А тут все сказано, как бы можно испанский даже не учить.
1: Не надо. Все равно все понятно. Не надо, да. Вы завтра, дорогие друзья, там будет плейлист, завтра будет запись эфира, плейлист, название это будет написано, его нельзя произносить вслух. Кто произнесет, тому... Да, извините. Big Sky FM, прямой эфир, радиошок. У меня осталась песенка в стиле рокобилли, причем рокобилли-рокобилли.
0: Мне осталась одна забава.
1: Вот именно она. И ты не поверишь, это опять немцы, опять. Но, судя по всем вот прихватам сокобилов и не сокобилов, которых мы сегодня слушали, вот недавно, Рокнекс, те вроде как берлинцы, а эти как раз южане. Из чего у них там на юге? Бавария, где все вкусно, да. Ансамбль Буз Бомбс, тоже люди такие известные, там с репутацией и всякое такое. В Германии там с ними там вот так все, за уважуху. Вот, и композиция «My Boy Elvis». Она прекрасная, и особенно девичий вокал. Не помню, как зовут, но барышня прекрасная.

0: это классика. Классика. Буз Бомс и песня «My Boy Elvis». Она посвящалась несчастным женам, которые ходят по улицам Петербурга. И там Элвиса мы его не видели, не валялся, ну, типа того. Что важно, эти прекрасные музыканты, они из Баварии, ну откуда, с юга, поет девушка, которую зовут Ани Леопардо, итальянка, прикинь. А это диджей Сергей.
1: И ничего.
0: И нормально, кстати.
1: Ну, я хочу сказать, что, допустим, рокобилли могут петь не только девушки с
0: такими погонялами.
1: Звучными, да, погонялами. Леопарда, знаешь.
0: Я еще тебе картинку покажу. Чуть извините. А вот сейчас будет самое главное, зачем мы сегодня собрались.
1: Вот, кстати, картинки, вот тогда 80-х годов у каждого уважающего себя школьника, и не только, и даже дальнобойщики отметили, что должна висеть пышногрудая...
0: Кто?
1: Блондинка Саманта Фокс.
0: Yes, даже в манекене висела.
1: Вот, а Саманта Фокс же знаете, кто такая? Она начинала как модель и стала знаменитой, а потом она вспомнила, что она еще, блин, петь умеет. И записала кучу там, ну не кучу, ну несколько хитов, но... в стиле диско, скорее, да?
0: А что, диско нормально.
1: Вот, и на пластинке вдруг, откуда ни возьмись, взялся этакий рок-н-ролльный номер в стиле рокобилли, можно сказать, и даже выпущена была, был клип, который был стилизован, скорее всего, под, ну, что-то такое, под фильм «Бриолин».
0: Да ты
1: что? Ну, что-то такое, да.
0: Ну, время такое было.
1: «Край Бэйби», «Плакса», 90-й год, тогда еще не вышел. Это середина 80-х, значит, все
0: «Бриолин»,
1: все,
0: значит,
1: «Бриолин», да. И, кстати, очень хороший получился вещь вообще. «Hold on tight», и я не понимаю, почему до сих пор никто из рокобилли девушек и у нас, и там эту вещь не поют. Вот странно. Вот давайте продемонстрируем. Итак,
0: Саманта Фокс.
1: Целая Саманта Фокс и ее песенка «Hold on tight».
0: Yes!

0: Саманта Фокс.
1: Офигенно, Саманта
0: Вообще
1: Фокс.
0: Вообще супер.
1: Надо сказать, что вот мода на рокабили среди поп-исполнителей в 80-е годы, я так понимаю, что пошла от популярности группы Stray Cats. То есть вот... Потому что отметилась не только Саманта Фокс, а еще кое-кто. Ну, группа Queen, понятно, у них вышла вещь Strange...
0: Что-то мужчина, там, тут я про любовь, не помогу.
1: Ну что-то там про...
0: Про любовь.
1: Crazy Thing Called Love. Вот, вот, и даже вышел клип, где Фредди Меркьюри там в образе рокабелла и
0: Elvis.
1: Остальные тоже. My Boy Elvis, да. Но это чуть раньше, еще Stray Cats не были популярны, то есть Queen немножко предвосхитили. А вот, наверное, будет для тебя откровением, что, допустим, такая вот группа популярна, опять же, у нас 80-е годы наряду с Самантой Фокс, группа Арабески, у них тоже есть рокабилли номер. Как-нибудь поставим.
0: А давай.
1: Но это будет в одной из наших следующих передач. Следующая передача, я даже не знаю, когда выйдет, в следующее воскресенье вряд ли.
0: Точно
1: Но
0: нет.
1: Вы следите за нашими соцсетями, группа ВКонтакте.
0: Big Sky FM,
1: а также телеграм-канал Big Sky FM.
0: Да, да,
1: вот.
0: Да.
1: Заглядывайте, пишите нам. Вот делайте. Вот сегодня Алёша В нам хорошо помог.
0: Будьте как Алёша В и все такое прочее.
1: Много нам писал, какие-то сведения предоставлял. То есть
0: поработал.
1: Активность, она приветствуется.
0: Да. Че, на этом все, леди и джентльмены. Ложитесь спать, мы с вами прощаемся, следите за анонсами. Напоследок вам, диск-жокей Сергей попросил что-нибудь экспериментального.
1: Ну, как мы под конец любим делаем, поставить что-нибудь, может быть, даже не всегда в нашей стилистике, а может быть и в нашей...
0: Да в нашей, в нашей.
1: Когда как.
0: Вот если был сегодня Миша из Измайлова, его не было, проспал.
1: Зато был новый пользователь, так сказать, нашего контента, некий инкогнито.
0: Да, который сказал «до свидания». Ну, вежливость приветствуется. Короче, французские такие индустриальщики, ну, какие там стили, я не знаю. Классная группа, которая называется Трипоним Пэл. И еще одна песенка про поезд. Она называется Sick Train. Кто не успел, тот опоздал. Всем спасибо, что слушали. Пока.
1: Пока-пока.

Издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.